асфальт, под ногами в грозу, и все равно дождь превратится в росу. Старые стены крошатся в пыль, но на обломках рождается стиль. Слезы

10 августа по области в Гомеле небольшая облачность, без осадков. Ветер неустойчивый 3-8 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 25, плюс 30. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Категория программы 12+. Олдскулы свело.
1: Свежее решение.
2: Всем привет, с вами Константин Комко. Настольные игры были популярны всегда, и во времена царской России, и в Советском Союзе. В первое десятилетие существования СССР настольные игры, помимо варианта досуга, представляли собой средство пропаганды и воспитания. В годы Первой мировой войны для строительства российских самолетов самую важную деталь приходилось закупать за рубежом. Поэтому новая власть решила покончить с технологической отсталостью. В 1923 году появилось Российское акционерное общество добровольного воздушного флота, целью которого было содействовать развитию отечественной гражданской авиации. Свою деятельность «Добролет» рекламировал в том числе с помощью настольных игр. В результате в 1925 году появилась игра «Перелет Москва-Китай». Кидая кубики, игроки должны были как можно быстрее добраться до Пекина, вылетев с московского аэродрома. В 1928 году появилась игра «Электрификация», в которой игроки должны были электрифицировать деревни, города, аулы и порты. Детская игра «Дадим сырье заводам» появилась в 1930 году, в разгар строительства заводов, а в 30-е годы появилось большое количество военных игр. Среди них «Химическая война», «Революция», «Красные и белые», «Воздушный бой», «Морской бой», «Бой танков».
0: Олдскулы свело.
2: В годы перестройки появлялись игры, которые соответствовали духу того времени и назывались соответственно «Биржа», «НЭП», «Менеджер». По большому счету, это были различные вариации, основой для которых стала всемирно известная игра «Монополия». Первой ролевой настольной игрой, выпущенной в конце советской эпохи, стала «Заколдованная страна». Она была не похожа на привычные советские игры и представляла собой переделку американской серии «Подземелья и драконы». И была еще одна игра, которую помнят и в которую многие играют по сей день. Это игра «Космос-2000». Но мало кто знает, что создателем этой игры является наш земляк, гомельчанин Батура Владимир Ильич, который придумал ее в свою бытность инженером завода «Гомсельмаш» и в настоящее время проживающий в родном Гомеле. Ну что, олдскулы свело?
0: Олдскулы свело.
1: Свежее решение.

0: Моя реклама.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры Фриспинатор, Скретчер, Плинка, Фрибоксер, Фортунатор и Колесо Чемпионов уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by, телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
2: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
3: Голоса Беларуси.

10 августа по области в Гомеле небольшая облачность, без осадков. Ветер неустойчивый 3-8 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 25, плюс 30. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида.
1: Техно-джунгли.
2: У микрофона Михаил Синицын. Веганские стейки, шоколад с персональным составом витаминов или пицца, напечатанная за минуту. Это не фантастика, а реальность от израильского стартапа Redefine Meat. Их биопринтер использует чернила из горохового белка и водорослей, создавая текстуру, идентичную мясу.
1: Техно-джунгли.
2: Аппарат работает как 3D-принтер, но вместо пластика – съедобные слои. Вы задаете параметры в приложении – жирность, плотность, даже мраморность. Ученые уверяют, такой подход сократит выбросы CO2 на 90%. Ведь для выращивания бургера не нужны коровы. Критики, в свою очередь, шутят, не превратим ли мы кухню в фабрику. Но уже 50 ресторанов Европы внедрили эту систему. Возможно, через 10 лет каждый дом будет иметь свой пищевой 3D-принтер. Экологичный, быстрый,

0: Реклама на радио.
1: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
2: Но у радио нет яркости.
3: Это пока.
1: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
3: Некоторые бонусы видно даже по радио.
1: Бетера. Твоему старту большие цифры.
4: Сайт bet.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
5: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Мельчицах на 103 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Гомеле 7 часов.
1: Партнер новостей, сеть магазинов 7 карат.
2: Я его купила, купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. 7 карат. Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
3: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
4: Заповедение 1993-2006. Подробности 7 карат. Приходи по телефону 6589-689-778.
5: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». У микрофона Елена Лисун. Здравствуйте. Премьер-министры стран Евразийского экономического союза поручили обеспечить готовность к практическому применению положений протокола о внесении изменений в договор о таможенном кодексе ЕАЭС в части регулирования внешней электронной торговли к 1 января следующего года. Такое решение принято по итогам состоявшегося в Челпон-Ате заседания Евразийского межправительственного совета, в котором принял участие глава белорусского правительства Александр Турчин. Страны также заключили соглашение о взаимном допуске брокеров и дилеров к участию в организованных торгах и взаимном признании документов об ученых званиях в государствах-членах ЕАЭС. Одно из крупнейших в культурной жизни страны событий – Международный фестиваль этнокультурных традиций «Зов Полесья» состоится 15 августа в агрогородке Лясковичи Петриковского района. Для гостей подготовлены дополнительные рейсы. Из Петрикова и Житковичей до фестивальной площадки будут курсировать автобусы каждый час с 10:00 до полуночи в прямом и обратном направлениях. Из Гомеля доехать можно с пересадками через Калинковичи, Петриков или Мозырь. Перед поездкой рекомендуется уточнить актуальное расписание автобусов и поездов. В Гомеле пройдет спортивный фестиваль «Папа, мама, я. Футбольная семья». Он состоится 22 августа на стадионе «Центральный». К участию приглашаются семьи с детьми. Соревнования пройдут в разных возрастных категориях, а также отдельные матчи запланированы для мам и пап. Регистрация с 9:30 до 11:00. Торжественное открытие в 11 часов. Каждый участник получит сувенир, победителей ждут кубки и медали. Лучшие представят Гомель на республиканском финале в столице. Заявки принимаются по 17 августа. Дополнительная информация по телефонам плюс 375 29 150 59 07 и плюс 375 33 640 45 65. И еще одна информация в завершении выпуска. ЮНЕСКО объявила Пекин всемирной столицей архитектуры на 2029 год. Это звание присваивается раз в 3 года городу, который будет принимать Международный конгресс архитекторов. Сообщается, что Пекин выбран за его исключительную способность сочетать одно из богатейших архитектурных наследий в мире с дальновидным подходом к устойчивому городскому развитию. На этом выпуск завершен. С новостями вас знакомила Елена Лисун, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
6: Новости искусственного интеллекта.
0: Радио «Гомель ФМ» подружилась с Алисой.
7: Умная колонка, телефон. Везде, где есть она, есть мы.
0: Достаточно сказать «Алиса, включи «Гомель ФМ».
7: И где бы ты ни находился, мы будем вместе.
8: Включаю радио «Гомель ФМ».

0: Утро на Гомеле ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Категория программы 16+.
3: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
4: Добрейшего утра всем, кто слушает радио Гомель ФМ сегодня, друзья. Здравствуйте. Понедельник, начало недели. Это всегда приятно, это интересно, это будоражище, потому что некоторые с отпусков выходят, некоторые с отпуска идут, а некоторые просто как работали, так и работают. Для них не меняется ничего. Как всегда, Анна Смирнова.
5: И Артем Аникин. Доброе утро всем, всем, всем. Тем более оно солнечное, приятное. Хотя, вообще-то, недельку нам обещают не то чтобы жаркую.
4: Так, ну, выключи, пожалуйста, Константина Комко, который в отпуске. Это он предвестник плохой погоды. Всегда, вечно.
5: А что сразу плохая? Ты знаешь, после жары плюс 22 вообще шикарная погода.
4: Верните 36.
5: Ты хочешь поджариться?
4: Я такой. Я жареный Джонни.
5: Это все потому, что ты готовишь нам яичницу. Да, кстати, об этом мы узнаем сегодня в течение часа буквально. Артем там уже что-то такое из высокой кухни. Вот он мне проанонсировал, нам расскажет. Также мы расскажем вам о пробках в Гомеле. Артем просветит нас, что касается спорта.
4: А куда я денусь-то?
5: Ну, конечно. Ты
4: же есть наш... ли выбор у меня?
5: Ты же наш главный просветитель, просвещатель, я не знаю, спортивного характера. Давай вот так вот.
4: О, как!
5: Ну, не наговоришь тебе комплиментов с утра, будешь ходить потом хмурый и яишенки не дашь.
4: А что я-то сразу? Это Анита?
5: Не я же. Это Анита, да? Какая Анита? Подожди, откуда Анита? Я была Аней с утра.
4: Не без этого, не без этого. Да, друзья, и, конечно же, поговорим про фестиваль «Папа, моя футбольная семья». Там уже спойлер, больше 50 семей, но мы ждем сотенку. Поэтому давайте, господа, активнее. Всем понравится, это я точно знаю. И тем, кто любит футбол, и тем, кто не любит футбол. Это классное...
5: Кто?
4: Все.
5: Не любит футбол. Кто не любит футбол?
4: Есть такие люди.
5: Кошмар.
4: Есть такие люди в наших селениях.
5: На костер их, на костер, Артем.
4: Вот это ты добрая.
5: А знаешь почему? Потому что вот прямо сейчас у нас заиграет Виталий Дроп «Наш костер».

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Ами. Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Жлобинский мясокомбинат продолжает летний сезон барбекю. В наших фирменных магазинах вы найдете все для идеального пикника. Сочный говяжий и свиной шашлык, ароматные стейки, аппетитные ребрышки для барбекю, а также колбаски для гриля. Это натуральное качество и превосходный вкус в каждом кусочке. Приходите, выбирайте и наслаждайтесь настоящим мясным праздником. Ждем вас в наших фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината.
3: Ищите, куда сдать старые радиодетали, платы или катализаторы? Мы, airpro.by, скупаем их по высоким ценам. Гарантируем честную оценку и мгновенную оплату. Не упустите возможность заработать на ненужных вещах. Звоните прямо сейчас по единому номеру 7067.
4: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Радиошоу «Утро-стимуляторы». Доброе утро начинается.
1: Действительно, утро доброе. Почему?
2: Да, потому что...
1: Я вот тут смотря, кстати, и за твоими сторисами тоже, путешествует лягушка, и вот бутерброд в дорогу же ты ведешь с собой, берешь, кушаешь.
2: Ну, как правило, да, люблю.
1: Вот, и тут, смотри, дорожные, изысканные бутерброды в стиле высокой кухни. Я вот, честно говоря, обожаю такие вещи.
2: Итак, подожди, я записываю. Давай. Я как раз планирую поездочку очередную.
1: Начинай. Первое.
2: Что-то как-то подозрительно. Кстати,
1: вот из всего вот этого самое простое, это бутерброд с ростбифом и трюфельным кремом.
2: Где берется трюфельный крем?
1: Там, где и все остальное.
2: Там, где и ростбиф, да?
1: Нет, ну его хотя бы можно сделать. Тончайшие слайсы, прожарки medium rare, карамельный лук, руккола и майонез с давлением трюфельного масла на чиабатте.
2: О, чиабатту я знаю, где взять, кстати.
1: Легче стало. Дальше у нас идет, получается, прошутто с персиком гриль, барбская ветчина, найти можно.
2: Это мы тоже любим.
1: Обжаренная до полосок долька персика.
2: Класс.
1: Спасибо, помогли. Или груши.
2: Угу. Ну, как раз август.
1: Да, сыр страчателла или буратто и капли крема бальзамик в итальянской покаччи.
2: О, тоже, это я знаю,
1: вот
2: где
1: это
2: взять.
1: Вот, вообще, самый дорожный из всех дорожных.
2: Давай.
1: Круассан с крабом и соусом голландез.
2: Краб у меня как раз где-то в морозилке тусовался,
1: это, да,
2: палочка
1: это,
2: называется.
1: Причем при плотной сборке он отлично переносит первые 3-4 часа дороги. Вот этот бутерброд, я в поезд не успею зайти, я уже буду есть. Я для этого и ехал.
2: Это, может быть, бутерброд переносит, а вот Артем Аникин не переносит 3 часа дороги.
1: Тут тоже круассан, обязательно не сладким.
2: Естественно.
1: Смажьте две стороны круассана тонким слоем домашнего майонеза. С давлением капли сока и эстрагона. Выложите плотные листья шпината.
2: Давай, ну, хватит слюни там пускать.
1: Да вот, и сверху мелко нарезанная авокадо.
2: О, отлично, это у меня тоже есть.
1: Конечно, ты же известная
2: любительница.

0: Рассказываю про песню. Рубрика у нас такая внезапно появилась. Ну ладно, уже не внезапно, уже целую неделю, наверное. Вот про какую песню бы ты хотел услышать?
1: Я про Yes Today Beatles.
0: А, это как-нибудь попозже. Вот, кстати, между прочим...
1: Ты спросила, я ответил.
0: Ну я же не сказала, что прямо сейчас.
1: Вопросов нет.
0: Видишь? А сейчас буду рассказывать про песню, которая вот-вот-вот у нас сыграет. Это Ava, ну или Ava Max. Вместе с рэпером Bia они спели классный трек Energy. Кстати, тебе это будет близко, потому что он в составе официального музыкального альбома чемпионата мира по футболу 2026. Вот так вот, представляешь?
1: Это да.
0: Да, и главная тема этого трека — это уверенность в себе, внутренняя сила, защита личных границ и непоколебимый позитивный настрой. Я хоть правильно все слагаю
1: на место? Да, я не знаю. Ты филолог по образованию.
0: Ну вот, и вообще, кстати, Ava Max, она очень интересная. Я посмотрела, что она албанского происхождения. Она долго пыталась пробиться на сцену, но так как она была несовершеннолетняя, часто отказывали. Ну, в общем, и имидж у нее интересный. Ее часто сравнивают с Леди Гагой за платиновые волосы. Но она говорит, что не надо тут только на основе волос делать поспешных выводов. Вот. А еще она очень поддерживает неизвестных дизайнеров, потому что хочет им дать шанс и часто выступает в одежде их брендов. Вот такая вот она, Ava Max и ее трек «Energy».

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Какой вы видите крышу своего дома? Бесшумная гибкая черепица, кровля из металлочерепицы или антулина? Какой бы выбор вы ни сделали, все для вашей кровли уже есть в «Дёке Запад». Кровельные материалы для любого бюджета. Водостоки, утеплители, ОСБ, мансардные окна и даже лестницы. DSC.by. Дёке Запад. Все для кровли под одной крышей. Город Гомель, улица Троллейбусная, 10. Телефон 8029-312-0505.
2: Накиньте холодку.
3: О, это я умею, это я люблю, это я прям пропагандирую. Самая низкая температура 10 августа в Гомеле была в 1957 году. Было всего-навсего плюс...
2: 6? 7. Ага. Ну вот что это такое? Сегодня будет не в пример теплее, потому что по области и в Гомеле небольшая облачность, без осадков. Кстати, нам сегодня обещают ветер неустойчивый, 3-8 метров в секунду. Ну а температура воздуха обещается от плюс 25 до плюс 30. И будет тепленько. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Утро-стимуляторы на Гомель-ФМ.
1: Ну вот если посмотреть на карту свысока, ну сразу бросается в глаза Мохов-переезд, друзья. Там, так понимаю, поехал поезд, потому что там с двух сторон, со стороны там, где секреты, со стороны, конечно же, Бочкина, там сейчас стоять, ну прям надо. Прям
2: ну,
1: сложно.
2: Ну, куда ты денешься? Ну, и традиционно.
1: Это Украинская улица, кто не знает.
2: Да. Ну, больше, кстати, стоит со стороны Гагарина. Вот тоже мне показывает тут. Еще традиционно у нас на пересечении проспекта Ленина, Интернациональный. Не менее традиционная история с Фрунзе и Барыкина Интернациональная. Вот этот вот тройничок.
1: Да-да-да, там стабильно что-то все это есть. Также, господа, как всегда, немножко на торговом кольце постоять придется. И Никольский переезд также присутствует. Также у нас есть небольшие светофоры на Барыкина и Сосновой. И, соответственно, у нас улица Владимира, 8-я Нагородняя и бочки на все то же.
2: А еще на Ильича, когда при повороте с Ленинградской. Я традиционно заглядываю в Белицу. И такая вот тоже, кстати, хорошая штука. Ну, в смысле, красно-коричневые стрелки на пересечении Ильича. И как-то объездная, наверное. Да, это объездная.
1: Да, вот. Это она самая. Слушай, я вот замечаю такую вещь, когда еду на работу, опаздываю. Всегда красный светофор.
2: Это вот, да, такая
1: всегда.
2: Вот он умеет. А, кстати, смотри, еще на Хмельницкого в 5-м. На пересечении 60 лет СССР.
1: Ну, там тоже светофоров немножко постоять
2: вот
1: видится.
2: Там,
1: ну,
2: да, там не так уж и много светофоров. Там вообще парк, пляж, я не знаю,
1: господа,
2: что там.
1: Утро понедельника. Что мы все тут хотим? Да, главное ехать не спеша. Главное не торопиться и всегда везде успевать. Это залог успешной точки следования вашего маршрута от А пункта до точки Б пункта. Вот так все просто.
2: Это у тебя какой-то черепаший залог, я не знаю.
1: Не без этого.
2: Вот смотри, Анна Немченко нам сейчас расскажет, как по городам надо.

0: У нас рекламируются все.
1: Волковысский мясокомбинат приглашает за покупками в городе Гомеле в свои магазины, которые расположены на улице Международная, 35, и улице Мазурова, 21. Мы рады предложить жителям и гостям города Гомеля вкусную продукцию по разумным ценам. Ждем вас в наших магазинах.
2: Кофе купил.
3: Вернулась.
2: Билеты в кино.
3: Вернулась.
2: Поужинали.
3: И это вернулось.
2: Что у тебя постоянно возвращается?
3: Кэшбэк по карточке Visa.

0: Сбербанк.бай или по телефону 120.
1: Бери сейчас, плати потом. Ваш доход, ваши правила. Подберем идеальный платеж. Автосалон «Сток Авто». Более 100 автомобилей на площадке. Продажа проверенных авто с пробегом. Комиссионная продажа. Срочный выкуп и выгодный трейд-ин. «Сток Авто». Город Гомель, Междугородняя, 22.
2: Реклама на радио «Гомель-ФМ».
3: Телефон 343-343.

0: Утро на Гомеле ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
3: Немножко спорта есть у нас, господа. Есть чем порадоваться, есть чему огорчиться. Но будем сегодня только радоваться. Первое, оно же главное. Гомель хоккейный дома обыграл аршанский «Локомотив» 4-0.
4: Красота. Я вот, между прочим, спросила у него, говорю, расскажешь про футбол? Говорит, нет. А вот теперь я поняла, почему нет, потому что только радоваться мы будем сейчас.
3: Это понедельник. Сегодня мы грустить будем завтра или послезавтра, там посмотрим. В общем, и в целом Гомель после трех игр идет на третьем месте. Поражение от Славутича, две победы над Локомотивом и над Могилевым. С общим счетом 8-1. Приятно. Что же дальше? Дальше, друзья, у нас аж через 6 дней на выезде играем с «Металлургом» из Жлобина.
4: Хорошо.
3: Шансы есть, и будем надеяться, что все будет good. Также идем к «Фиджитал», друзья, у нас соревнованием. И «Минск Хаус», это единственная представитель Беларуси, соответственно, заняла третье место на играх будущего в Астане.
4: Класс! Мы следили за их продвижением в этом всем фестивале.
3: Да, выиграли группу, попали на сложную команду. «Лига Про Тим» называется она. И вот в полуфинале, к сожалению, ей мы уступили. Жаль, печально. Но встретились с командой, которые уже играли в группе, мы снова с «Новок». И там уже победили второй раз, и в итоге у нас бронза. Приятно, молодцы ребята, надеюсь, дальше будет лучше. И, конечно же, я вот хочу отметить, знаешь, что отметить? Белорусская Анастасия Орел стала серебряным призером чемпионата Европы по современному пятиборью в турецком Стамбуле. Вот оно, ура!
4: Молодцы! Послушаем тоже белорусскую Катя Оушен.

0: Реклама на радио. Компания «Белекс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории С и Е. Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок в страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3 500 рублей. Телефон плюс 375-29-131-11-26.
1: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
2: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно. Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Мельчицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: нами утро особенное.
1: Вот а нельзя какой не еще? Согласиться, да?
2: Да. Вот, кстати, вот, видишь, у нас даже мысли, да, с тобой вот сходятся.
1: Реально утро, не то что особенно, оно идеально лучшее и самое из всех прекрасное. Ну, что поделать, мы вот такие замечательные люди. Вот ты вот катаешься по разным городам, по Беларуси, да?
2: Да.
1: Зачем? Это понятно, что ты дома просто не сидится, это очевидно, это понятно. А вот есть что-то такое, что отличает наш город от других? Замечаешь ты что-нибудь? Люди другие.
2: Нет, ну люди, кстати, везде в Беларуси очень классные. Это я тебе могу сказать, как человек, который не только по Беларуси катается, но и рядышком, и не только. Вот. Беларусы — это особая любовь. Почему? Уровень, тот уровень безопасности, радушия и надежности, который у нас. Ну, я нигде больше такого не видела. То есть, наверное, единственная страна в мире, где ты можешь спокойно оставить телефон за столиком и пойти, например, за заказом или просто куда-то пойти. Вот. А потом вернешься, и он останется ровно там, где ты его положил. Ну, а еще, может быть, кто-то добрый тебе вслед даже вот его вернет. У нас, мне кажется, даже если ты деньги теряешь, тебе их возвращают.
1: Ну, это да, это да. Я просто вот катаюсь по чуть менее большим городам, нежели ты, да, замечаю, что они все разные.
2: Конечно.
1: Вот просто все разные, и думаешь, а как так получилось, что, условно говоря, даже города, которые, грубо говоря, находятся друг от друга в там, 30 километрах, они разные.
2: Это куда ты так ездил? В Речицу?
1: Не, ну, в Речице. В Речице бывают часто. Это и Охотники, Брагин, вот это все, Калинковичи, Мозырь.
2: Но это ж Полесье.
1: Да, вот хочется с ней поспорить, и не получается.
2: Куда ж ты делишься?
1: Я пытаюсь поспорить с ней, а как ты с ней поспоришь? Да? Не, ну тут замечательно. Друзья, если есть вариант путешествовать, путешествуйте. Я думаю, что вы точно найдете для себя то, что вам скрасит это вот самое путешествие.
2: А еще, кстати, можете про путешествия ваши написать нам в Viber, например, 3411, 34 восьмерка в конце, код 29, или в Telegram-канале, мы как раз там пост разместили. Тем, напомни.
1: А, как раз таки о путешествии. Где вы были или где планируете побывать. Нам это интересно.

0: Гомеле 8 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Добро пожаловать в фирменные магазины Жлобинского мясокомбината. У нас широкий выбор вкуснейших продуктов. От сочных стейков до готовых колбас. Цены вас приятно удивят. Высокое качество по доступным ценам – это то, что мы гарантируем. Приходите и убедитесь сами.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». У микрофона Елена Лисун. Здравствуйте. Следующий Евразийский экономический форум состоится в Кыргызстане в 2027 году в рамках председательства республики в органах Евразийского экономического союза. Об этом сообщил президент Кыргызстана Садыр Жапаров на встрече с главами правительств государств-членов ЕАЭС. Очередное заседание Евразийского межправительственного совета решено провести в Минске 1 и 2 октября, совместив его по времени с выставкой «Иннопром Беларусь». Специальное профилактическое мероприятие «Дом без пожара» пройдет в Гомеле с 12 по 16 августа. Работники Гомельского городского отдела по чрезвычайным ситуациям проведут оценку противопожарного состояния жилья и расскажут о последствиях несоблюдения правил пожарной безопасности. Также специалисты напомнят о недопустимости оставления малолетних детей без присмотра, об опасности курения в местах для сна и необходимости установки автономных пожарных извещателей в жилых комнатах. Гомельские строители получили награды строительного «Олимпа-2026». Гомельский ДСК отмечен сразу в трех номинациях, а Управление капитального строительства города Гомеля победило в номинации «Лучший объект строительства, дорожное строительство, дорожно-транспортная инфраструктура» за капитальный ремонт пешеходного моста через реку Сож по улице Баумана. С 15 августа вносятся изменения в расписание движения автобусов маршрутов номер 17 микрорайон Кленковский Медгородок и номер 98 Медгородок автобусный парк номер 1, а также троллейбусов маршрутов под номером 25 микрорайон Кленковский Солнечная. Это коснется как будних, так и выходных дней. Актуальное расписание будет размещено в мобильном приложении «Транспортбай». Учитывайте эту информацию при планировании поездок. На этом выпуск завершен. С новостями вас знакомила Елена Лисун, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
0: Начало часа представляет Волковысский мясокомбинат.
4: Волковысский мясокомбинат приглашает за покупками в городе Гомеле в свои магазины, которые расположены на улице Международная, 35 и улице Мазурова, 21. Мы рады предложить жителям и гостям города Гомеля вкусную продукцию по разумным ценам. Ждем вас в наших магазинах.

0: времени и денег. Достаточно включить радио, и ты узнаешь, на каких языках поет мир.
1: Слушай «Парад планеты» с Олесей Васильковой на... Четверг, 21.00, суббота, 13.00.

0: Ави, бэйби.
1: Утро на Гомеле ФМ представляет компания «Автосеть».
2: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
3: Категория программы 16+.
4: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
5: И снова...
6: Добрейшего.
5: Да. Я тут это вынуждена каждый час оправдываться, почему вместо Константина Комко... я.
6: В смысле вынуждена. Оправдывайся.
5: Оправдываюсь.
6: Это твоя задача. Это твоя работа на ближайшие еще минимум 3 недели.
5: Да.
6: Минимум.
5: До конца августа с вами вместо Кости буду я, потому что Костя отдыхает. Как ты думаешь, вот мы сегодня, кстати, говорим про путешествие, куда можно поехать за оставшееся вот времечко, 3 недели. Да, кстати, если что, можете нам писать. 34 11 34 восьмерка в конце, код 29. Это Вайбер.
6: Ну и телеграм-канал Гомель нижнее подчеркивание FM, все латиницей, тоже это все, соответственно, можно нам рассказать, описать там либо под кружочком, либо под постом, где вам больше нравится. Также, друзья, в эту пятницу у нас прекрасная дата,
5: прекрасное событие. Да.
6: 25 лет исполняется радио Гомель FM, и мы весь день будем праздновать. Как? Что-то будем разыгрывать, что-то будем рассказывать, эфир будет непрерывный.
5: Да, кстати, будут все-все-все диджеи и даже объединяться в неожиданные пары.
6: Даже Костя Комко с отпуска говорит, вы поддержите мой отпуск, я выйду на денек. А вечером, друзья, в «Маме Хуане» с 21 до 24.00 два прекрасных ведущих тоже разбавят вечерок, так что можно приходить к нам туда.
5: Но если что, в «Маме Хуана» мы будем тоже практически всем составом, поэтому те, кто не будут разбавлять вечерок, будут за столом и на танцполе, да.
6: Приветствую. Кто-то работает, а кто-то отдыхает. Вот видите, какая несправедливость.
5: Вполне себе справедливость, потому что я буду за столом, а ты как раз-таки.
6: Вот опять же, два мужика работают, а женщины отдыхают.
5: Год белорусской женщины. Я не знаю, какие могут быть тут возражения, претензии.
6: Извините, пожалуйста.
5: Вот так вот.
6: Не прав, был напуган.
5: А еще расскажем вам про то, какие праздники сегодня и каких-нибудь интересных новостей.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Впереди хороший знак.
2: Подключайтесь на Лайф, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на Лайфбай и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026, включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
3: Ами. Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами.
4: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
5: Волковысский мясокомбинат приглашает за покупками в городе Гомеле в свои магазины, которые расположены на улице Международная, 35, и улице Мазурова, 21. Мы рады предложить жителям и гостям города Гомеля вкусную продукцию по разумным ценам. Ждем вас в наших магазинах.
6: Ищите, куда сдать старые радиодетали, платы или катализаторы? Мы, airpro.by, скупаем их по высоким ценам. Гарантируем честную оценку и мгновенную оплату. Не упустите возможность заработать на ненужных вещах. Звоните прямо сейчас по единому номеру 7067.
7: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Утро-стимуляторы. С нами просыпается настроение.
1: И праздники, конечно, тоже просыпаются.
2: Хватит воровать чужой хлеб. Ты воровец странный.
1: Я просто беру от тебя все самое лучшее.
2: Я пожалуюсь тебе. Я еще не знаю, кому-то хочется пожаловаться.
1: Давай, давай. Кому ты будешь на меня жаловаться?
2: Я не знаю.
1: Попутному ветру можешь пожаловаться.
2: Очень хотелось бы пожаловаться на тебя.
1: Ну, потому что день попутного ветра. Я тебе еще сейчас накину, кому можно пожаловаться. Кстати, сегодня день заботливого мужа. Моему мужу отдельный привет. Я думаю, тебе твоя жена тоже может с этим праздником поздравить, да, Артем?
2: Это да.
1: А еще Всемирный день льва. Вот мне интересно, это какого льва? Какого-то конкретного?
2: Который вот это в заставке.
1: Warner...
2: Нет, Мэтра Голденмайер.
1: О, да, точно.
2: Так, это Том и Джерри, такие вещи знать надо.
1: Том и Джерри?
2: Да.
1: Том и Джерри я знаю. Том и Джерри я знаю. Да ладно.
2: Джерри is here, да?
1: Да.
2: В известном анекдоте. Я его обожаю, если честно.
1: А еще сегодня, кстати, тоже твой праздник. День харизматичных личностей.
2: А я харизматичный?
1: Ты вообще просто красавчик. Харизматичный.
2: То есть сначала хлеб украл, а сейчас с комплимента подкатила.
1: Ну, заглаживаю про проступок, вину свою. Ну, скажи спасибо, что не день гиревого спорта мы отмечаем.
2: А чего? У меня есть знакомые гиревики, им отдельный респект. Привет, ребята, вы классные. То, как они умеют все эти вот жонглировать, подбрасывать, это, конечно, вообще виртуозность на высочайшем уровне.
1: Если бы я отмечала день гиревого спорта, я бы... Высока вероятность, что я бы уронила гирю тебе где-нибудь на ногу, поэтому я лучше отмечать
2: вот
1: не буду.
2: С комплимента зашла, сейчас гирю на ногу уронить.
1: Я
2: ты
1: говорю,
2: вообще меня любишь,
1: нечаянно.
2: Женщина.
1: День долгих проводов. Куда тебя послать?
2: Никуда не надо меня. Вот на день рождения меня в маму Хуану, пожалуйста. Вот
1: да,
2: туда
1: вот.
2: Меня отправьте.
1: Кстати, а еще вот сегодня международный день влогинга или день видеоблогера. Так что всех наших знакомых блогеров мы тоже от всей души поздравляем.
2: Ура!

0: Твоя реклама.
1: Жлобинский мясокомбинат продолжает летний сезон барбекю. В наших фирменных магазинах вы найдете все для идеального пикника. Сочный говяжий и свиной шашлык, ароматные стейки, аппетитные ребрышки для барбекю, а также колбаски для гриля. Это натуральное качество и превосходный вкус в каждом кусочке. Приходите, выбирайте и наслаждайтесь настоящим мясным праздником. Ждем вас в наших фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината.
2: Хочешь настоящий оффроуд? В Crazy Offroad теперь есть все. Багги, мощь и драйв. Квадроциклы, классика бездорожья. Эндуро, свобода на двух колесах. Новая локация, вся техника ждет тебя. Приезжай, Crazy Offroad. Твой лес, твой драйв, твоя свобода.
3: Включай любимое радио. В Музыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Ну и традиционно уже про песню буду тебе рассказывать.
1: Давай.
0: Песня Владимира Преснякова. Что ты знаешь о Владимире Преснякове?
1: Он хорошо поет.
0: Особенно фальцетом, да?
1: Фальцетом он пел замечательно.
0: Да, кстати, его в свое время называли открытием, настоящим артистом среди той молодежи, ну, как раз-таки вот что было тогда. А ты знал, что он, ну, прям уже очень даже называется еще советским?
1: Да.
0: Вот. И что, ну, в общем, очень давно он на эстраде, на сцене. Много прекрасных песен и хитов у него. Но сегодня мы поговорим про песню «Учусь любить». Вот, это как раз, мне кажется, к празднику заботливого мужа. Потому что здесь говорится о глубоком, искреннем чувстве, переосмыслении внутренним чувств, зрелом отношении к любви и признании в том, что способность любить по-настоящему – это непрерывный процесс познания, требующий работы над собой в любом возрасте. Как тебе?
1: Очень интересно, интригующе, слушай.
0: Интригующе, серьезно интригующе. Тут про зрелость чувств тебе рассказывают, про поддержку и близость, про признание ценности момента. Ты как заботливый муж должен это понимать.
1: Я сухарик.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Пора менять авто? Сделайте это за один день в «Автонова» с пробегом. Быстрый выкуп, трейд-ин, комиссия и огромный выбор проверенных машин. На Мазурова 112 за Ледовым дворцом. Мы берем все оформление на себя. Вам остается только забрать ключи. Подробнее по телефону. Плюс 375-44-72-72-400.
2: Вот жара, которую я очень
3: Поддай
2: сильно
3: Поддай огня.
2: Самая высокая температура в Гомеле 10 августа была в 2015 году.
3: О, плюс так это совсем
2: 30...
3: недавно. Два?
2: Четыре.
3: Что сегодня все мимо. Короче, не в Ванга я ни разу. Но зато могу вам рассказать, что нам областной гидрометеоцентр предоставил. По области и в Гомеле небольшая облачность, без осадков. Ветер неустойчивый 3,8 метра в секунду, а температура воздуха максимальная 30 градусов у нас будет.
4: Следующую песню представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет».
5: «Белавтомаркет».
6: Продажа авто.
5: «Белавтомаркет».
6: Срочный выкуп.
5: «Белавтомаркет».
6: Пришел пешком, уехал на иномарке. «Белавтомаркет.бел». Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
7: Мы находимся по адресу город Гомель, улица Лазурная, 22. Телефон плюс 375 29 865 00 11.

0: Утро-стимуляторы.
1: Вот знаешь, чем заниматься на пенсии, когда ты знаменитый актер? Какие варианты есть?
2: Сниматься, продолжать в фильмах.
1: А если устал?
2: Уходить. У нас есть рецепт.
1: Это да. Смотри, в Сингапуре знаменитый актер сериалов местный, да, его знают там все, звезда. Он устал сидеть на пенсии и решил пойти петь на рынке вместе с женой.
2: Класс. А жена, ну, до этого пела на рынке?
1: Да, да, да.
2: А, то есть пока он был актер, она пела на рынке. А,
1: он очень популярный, да. Он прославился культовыми ролями в культовых сериалах 90-х, 80-х годов. Это ему 73 года, это Ли Тяньхань.
2: Спасибо.
1: После сериалов он работал на телевидении, был там тоже мега популярным. Потом говорит, все, я устал, я ухожу. А потом он говорит, я
2: отдохнулся,
1: да, и пойду петь. То есть он это делает не ради денег, они это делают, а именно вот для того, чтобы просто... Ему нечего делать дома.
2: А хорошо поет или деньги дают, чтобы не пел?
1: Нет, поет очень хорошо, поет замечательно. Тут все четко, круто, клево, классно. Молодец он. Угу. Но что самое интересное, люди приходят посмотреть, как он это делает. Потому что, чтобы начать там петь, он агента своего бывшего подключил. Разработал себе музыкальную программу. И вот толковенько все это делает.
2: Слушай, ну молодец, серьезно, здорово, основательно так подошел. Казалось бы, такому простому занятию, как петь на улице.
1: Да, что самое вот интересное, люди стекаются, он уже думает альбом выпустить. У него есть песни, а люди специально приезжают, чтобы его с ними сфоткаться, либо выложить ролик куда-нибудь, рилсик с ним.
2: Как ты думаешь, если мы с тобой выйдем петь на улицу, к нам будут стекаться люди?
1: Закидают камнями.
2: Подожди, а вдруг...
1: Забьют палками.
2: Ну, нам же надо как-то популяризировать.
1: И из города выгонят.
2: Подожди, мы будем петь в пятницу, я знаю точно.
1: Не-не-не-не.
2: Будем. Так, кто хочет посмотреть, как поет Артем Аникин, добро пожаловать вместе с нами в пятницу.

0: У нас рекламируются все.
1: Кофе купил.
2: Вернулась.
1: Билеты в кино.
2: Вернулась.
1: Поужинали.
2: И это вернулось.
1: Что у тебя постоянно возвращается?
2: Кэшбэк по карточке.

0: mobilbank.bay или по телефону 120.
1: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
2: Реклама на радио Гомель-ФМ. Телефон 343-343.

0: «Утро» на Гомель-ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
3: День заботливого мужа мы сегодня отмечаем, и вот забота у мужей иногда выглядит самым интереснейшим образом. Вот ты, например, Артем, когда с женой ссоришься, как прощения просишь?
4: Я не буду говорить. Там крики, ругань, скандалы.
3: Прощения просишь, тебе говорят.
4: И прочее. Нет, я этот метод и тайна, и секрет останутся со мной на века.
3: То есть ты не хочешь, чтобы семьи у нас были крепкими, надежными делиться?
4: Я не хочу бесплатно продавать свои тайны.
3: Ах ты какой коварный, ах ты какой корыстный. Все, снимаем с тебя все лавры почетные.
4: А я поделюсь с тобой.
3: Мне-то зачем? Я замужем.
4: Деньгами.
3: Вот так. Нет, я все равно. Я за то, чтобы у нас в стране поднимать демографию. Ее же можно поднимать,
4: да,
3: правильно?
4: Нужно.
3: Нужно. Вот, поэтому мы будем
4: Давай
3: делать все.
4: Давай новость.
3: А, да, собственно говоря, это я к чему? Это я к тому, что в соцсетях появился интересненький пост о том, что от имени жены, между прочим, что они поссорились с мужем очень сильно, очень крепко. Цветам в рамках акта прощения она не обрадовалась совершенно, сказала, что нет, это вот совершенно мало, ни откуп, ни искупление ни разу. В общем, ну, муж был очень оригинален. Он подарил ей на месяц именную табличку в зоопарке с подтверждением того, что она опекает осла.
4: Добрый муж.
3: Ну,
4: и самокритичный.
3: Ей это настолько понравилось, что она даже пост об этом разместила в известные соцсети. В общем, все, ну, мнения вообще-то разделились, да, не могу сказать. Многим очень понравилась эта история. Некоторые сказали, что фу, какая вы меркантильная. Вот. Ну, как по мне, это очень оригинальный способ извинения после ссоры и очень милый на самом деле. Я не знаю, можно ли у нас где-то в каких-то зоопарках Беларуси такую вот делать опцию.
5: Музыка твоей страны.

0: Утро-стимуляторы на Гомель-ФМ.
1: Ну, в завершении часа хочется поднять такую интересную тему. Норвегия. Угу. Многодетная жительница, многодетная мама Кристи Ларсен оказалась в центре правового конфликта.
2: Почему?
1: Из-за имени своего 13-го ребенка.
2: У нее 13 детей. Я до 13 родила, пусть как угодно их называют.
1: Суть в чем? У нее было сновидение.
2: Угу.
1: И она незадолго до родов услышала во сне голос, который велел назвать ее будущего сына Бридж. Мост.
2: Но
1: в итоге женщина остановилась на созвучном варианте на иврите «Гешер». Не знаю, зачем.
2: Что-то мне вспоминается, жил-был на свете великий Гешер.
1: Ну, возможно. Суть не в том. Местные государственные органы не одобрили вариант. По их мнению, имя звучит чересчур экзотично. И согласно действующему законодательству, я не знаю, почему я перешел на этот язык.
2: Я тоже вот думаю, что происходит.
1: Согласно действующему законодательству, могло создать трудности для ребенка в будущем. Могло создать.
2: А могло и не создать.
1: Несмотря на возражения властей, Ларсен не отказалась от своего выбора и пыталась оспорить запрет в суде. Суд она проиграла, ей назначили штраф административный. Штраф она оплачивать категорически отказалась. Пояснила, что для ее семьи это означало бы признание вины, в которой она категорически не согласна. И вместо штрафа ее упекли на двухсуточный тюремный срок. Отдохнуть от детей на два дня.
2: А что, так вообще, я считаю, что это план многодетной матери был изначально.
1: Ребенок только недавно родился, извините меня, оторвать ребенка от мамы, это сама знаешь как.
2: А может, они вместе, там, она его в слинг, и пойдем прогуляемся.
1: В интернетах такие споры разгорелись. Там правительство Норвегии сейчас пылесосит и в пост, и в гриву.
2: Ну и, между прочим, как-то странно. Мать 13 детей,
1: да,
2: хочет назвать ребенка да нормальным именем, не Люцифер, прости господи, какой-нибудь.
1: Я, опять же, сравнивая с нашей страной, у нас бы на руках носили бы.
2: Вот именно.
1: Сказали
2: у нас космос есть, ребенок, вот, пожалуйста.
1: В общем, космос Юрий Холмогоров из

0: Гомеле 9 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов 7 карат.
2: Для той, кто не согласна на меньшее. Идеальное золотое кольцо с бриллиантом 1 карат в диаманте всего за 1999 рублей. И скидки на украшения с бриллиантами до 50%. Жизнь прекрасна с диаманте.
3: Срок проведения акции 15 октября 2016. Подробности на diamante.by или по телефону +7 29 689 77 78.
4: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». У микрофона Елена Лисун. Здравствуйте. В Беларуси накануне отметили День строителя. Глава государства поздравил работников и ветеранов строительного комплекса страны с профессиональным праздником. В поздравлении отмечается, что из года в год строительная отрасль демонстрирует высокие результаты, сохраняя статус одного из основных драйверов экономики. Александр Лукашенко выразил особую признательность ветеранам, привившим молодому поколению ответственное отношение к созидательному труду. Глава государства убежден, что нынешнее поколение строителей продолжит лучшие традиции, будет внедрять передовые технологии и поддерживать высокую планку качества. Работников и ветеранов строительной отрасли Гомельщины поздравил председатель облисполкома Иван Крупко. Губернатор отметил, что созидательный труд во все времена пользовался особым уважением. Сегодня строители области уверенно продолжают лучшие профессиональные традиции, успешно реализуют масштабные проекты, осваивают технологии, вводят в строй объекты социальной, промышленной и инженерной инфраструктуры. Особые слова признательности глава региона адресовал ветеранам отрасли, воспитавшим достойную смену специалистов. Сроки сбора и заготовки брусники и клюквы установили в Гомельской области. Они закреплены решением Гомельского облисполкома. Так, в этом году сбор и заготовка, закупка брусники на территории Гомельского региона разрешены с 12 августа. Сезон клюквы можно открывать с 10 сентября. Яки, страусы и танцующий пеликан на одной арене. Гостей этнофеста «Зов Полесья» ждет необычное цирковое шоу под названием «Таймницы Малимона», где мистика Древнего Египта встречается с легендами и колоритом Полесья. На арене одновременно выступят более 50 четвероногих и пернатых артистов. Тибетские яки, дикобразы, страусы, мини-пиги и танцующий пеликан. Начало в 14 и 18.00. Вход свободный, но количество мест ограничено. На этом выпуск завершен. С новостями вас знакомила Елена Лисун, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
5: Начало часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
6: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.

0: Утро на Гомеле ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Категория программы 16+.
3: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
4: И добрейшего снова. Утра!
5: Нам нужно с тобой научиться и, знаешь, в унисон говорить так: «Доброе утро!»
4: Мы порепетируем. Наша сборная команда по синхронному говорению слов с утра будет работать над собой еще очень-очень долго. Как всегда, Анна Смирнова.
5: И Артем Аникин. Куда ж без него? Бессменный и бессмертный. Я все-таки тебя допинаю туда.
4: Ты что, ты меня все это вот, а? Куда-то. Ты представляешь, что нам в пятницу 25 лет.
5: Ну, не прям лично нам, хотя хотелось бы, конечно.
4: Нет, а зачем? Слушай, ты вечно молодая. Как тебе в 19 веке не сожгли на костре, мы до сих пор разбираем этот вопрос.
5: В 19 веке на костре уже не жгли, я помню.
4: Это все шутки, друзья, это все шутки. Но у нас в пятницу день рождения, нас можно будет поздравлять.
5: Нас уже можно поздравлять, давай так.
4: Заранее не поздравляют.
5: Подожди, поздравляют. Нормально. Готовьтесь, ребята, подарки, поздравления мы будем рады принимать.
4: Да, а вот в пятницу мы весь эфир будем с вами принимать поздравления, что-то разыгрывать интересное, а вечером с 21 до 24 часов в Маме Куане будем вживую также все это праздновать. Можно прийти, пожать нам руки, сфотографироваться, обнять, сказать: «Ребята, вы классные, слушаю вас всю жизнь».
5: Да, все 25 лет. Представь, для кого-то это вся жизнь уже.
4: Или еще.
5: Ну, в общем, столько же постолько нам, да. Давай, подожди, я тебе хотела рассказать о том, что я тебе сегодня буду рассказывать. И не только тебе, вообще всем нашим радиослушателям. Почему? Потому что скоро у нас затмение. Фильмы, кстати, для вас тоже приготовили очень интересный такой, своеобразный, немножечко мистический. Ну, а еще я нашла... ну, как же вот без этого, без мимимишных новостей, ну, там не то чтобы мимими, там прям про смелость собаки. Как тебе такое?
4: Про смелость собаки?
5: Ну, мы же говорили про заботливых мужей, про ослов тоже говорили, про затмение. Мы такие разнообразные, мы про все знаем. Везде
4: мы такие разные, разнообразные.
5: Нет, подожди.
4: Послушаем.
5: Backstreet Boys мы сейчас послушаем.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Большой выбор матрасов всего от 109 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
3: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
4: Лучшее не краины.

0: Радиошоу «Утростимуляторы». Доброе утро начинается.
1: Ну что, обещала я рассказать вам интересного и, так сказать, предложить, между прочим, досуг, а не просто так.
2: Давай, досуг.
1: 12 августа, если у вас нету планов на вечер, рекомендую сейчас как раз со мной их и построить, и составить. Почему? Потому что будет в этот день затмение. Европа увидит полное солнечное затмение, но нам в Беларуси повезло чуточку меньше, мы увидим частичное. Все равно это будет очень эффектно. Знаешь почему?
2: Ну-ка.
1: Потому что это у нас будет на самый-самый закат. И вот по минскому времени это будет в 20.06 начало. Луна начнет закрывать солнце. В 20.30 наступит максимальная фаза. Но у нас, к сожалению, полностью будет не видно, но будет все равно, как будто кусочек солнца надкусили. Луна закроет с нашей вот точки зрения примерно 20-30% солнечного диска. Ну и завершится все это в 21.00 по минскому времени. Это я все рассказываю. Поэтому у меня есть... балкон.
2: Ты же помнишь, что на затмение надо смотреть через что-то?
1: Да, это очень важно. А еще, если вы хотите посмотреть солнечное затмение, но у вас вдруг нету такой возможности, мало ли что, вдруг будут облака. Ну, мы еще пока не знаем прогноз погоды, нам еще областной гидрометеоцентр не присылал на 12 июня, то можно посмотреть с профессиональных телескопов, дронов, с комментариями астрономов и ученых. Там же можно будет найти рассказы о Солнце, его короне, о том, как солнечные затмения помогли изменить представление человечества о Вселенной. Представляешь себе? Трансляция будет, ну, чуть попозже, в 21.31. И прямая трансляция будет из астрофизической лаборатории Хава-Ламбре в испанской провинции Теруэль. О как!
2: Идея-то, слушай, хорошая. Я вот про другое. Напомним вам, друзья, что смотреть можно через специальные либо стеклышки, либо через специальные, как это назвать правильно, пленочки. Отлично подходят старые дискеты. Древние. Через них можно смотреть.
1: У тебя тоже есть?
2: У меня все есть.
1: Приходи ко мне на балкон, будем вместе смотреть. Семьями.
2: Это интересное предложение. Я подумаю.

0: Возвращаемся мы к вам буквально совсем на минуточку для того, чтобы рассказать о песне.
1: Ура!
0: Ты хоть знаешь, что за песня?
1: Сейчас узнаю.
0: Да, исполнитель у нас Юнас Лов. Это, между прочим, норвежский певец, автор песен. Он известен тем, что участвовал там в специальных шоу, прослушиваниях и так далее. Но нас интересует непосредственно сама песня, потому что она очень интересная, загадочная. Давайте вот так вот. Это эмоциональная рок-композиция о мимолетности жизни, ночном эскапизме. Знаешь ты такое слово, да?
1: Нет.
0: Танцах, попытках заглушить одиночество. В общем, в основном у Юнаса танцевальные треки, но эта песня более личная и глубокая. И, кстати, он даже сам, Юнас, отмечал, что этот трек уводит его в сторону более сырого и искреннего рока, отходя от привычного формального звучания. Но вообще-то песня о том, как лирический герой бродит по ночному городу, танцует так, как будто бы его никто не знает. Кстати, переводится песня «Если мы умрем», «If we die». Как тебе? Я надеюсь, я правильно сказала?
1: Ну, немножко как будто бы странновато, но слушай, давай послушаем, разберемся.
0: В общем, фаталистический настрой нам сегодня с утра.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Что главное в фасаде? Качество? Безусловно. Дизайн? Конечно! Сайдингом «Дёке» выбирать не придется. Классические профили, фактура дерева или камня, вертикальные решения и новинка «Планкен». Только в августе минус 5% на весь сайдинг в «Дёке Запад». Качество «Дёке». Дизайн на ваш вкус. DSC.by 8029-312-0101.
2: Сегодня нам обещают по области и в Гомеле небольшую облачность без осадков. Ветер неустойчивый, 3-8 метров в секунду. Температура воздуха максимальная днем плюс 25, плюс 30. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Утро-стимуляторы на Гомель-ФМ.
1: Мы вернулись. Слушайте, здорово, вы нам написали. Во-первых, нас просят поздравить с Днем блогера. Виктор Михайлович, наш постоянный слушатель, просит поздравить с Днем блогера Александра Викторовича Жлоба. Поблагодарить его за правдивое распространение информации. Ну, так вот здорово, много чего тут еще всего написано. Но, мне кажется, немножечко личное оставим, если что, Александру мы передадим. Вот, а еще, представляешь, Артем?
2: Я, давай, да.
1: Да, а то я тебе даже рта раскрыть не даю, да. В общем, а еще нам тут вот написали, что стыдно признаться человеку, что ни разу не была в Беловежской пуще. С огромным удовольствием съездим. Хорошо, что у вас есть это в планах.
2: Беловежской пуще надо быть. Это замечательно. Вот по поводу блогеров, да, мы фильм посмотрели, чтобы можно было такое вам порекомендовать. И вот летом вышел фильм «Корни. Сага о вампирах».
1: Ой.
2: О чем фильм? Большая группа молодых людей и блогеров, между прочим, решает устроить себе цифровой детокс и экспансизм, уехав на выходные подальше от цивилизации. Они останавливаются в уединенном современном особняке посреди глухого леса. Начало фильма вот просто одинаковое у всех такого хоррор-фильма. Но...
1: Замануха.
2: Но... Однако беззаботный отдых и съемка контента быстро превращается в кровавый кошмар. Своим вторжением в древние земли компания случайно нарушает покой и пробуждает самую первую в мире женщину-вампира.
1: О, а женщину, если разбудить, это, конечно, нехорошо.
2: Да, в ирландском фольклоре известную как Дьорг Дью. Древнее зло начинает охоту, и выживание блогера зависит от того, смогут ли они рассказать тайное происхождение этого самого вампирского рода.
1: Я думала, ты сейчас скажешь, зависит от того, успеют ли они запилить контент со старым вампиром.
2: Не-не-не, тут все по-интересному. Это жанр ужаса, кто такое любит, пожалуйста, посмотрите, потом дайте обратную связь. У нас Комко любит такие вещи, надо ему скинуть и спросить его мнение. Фильм вот 26-го года, друзья, так что можно уже смотреть и потом нам рассказать, а понравился ли вам такой фильм. Ну, сюжетик банален, казалось бы, вопрос, как преподнесут.
1: Ну, вопрос, как сняли, да.
2: Вот, оценим, посмотрим, расскажем.

0: нас рекламируются все.
1: Впереди хороший знак.
2: Подключайтесь на Лайф, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на Лайфбай и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
3: Лето нужно, чтобы радоваться как дети. Открывать новое. Проживать эмоции на полную. И воплощать то, что откладывали на потом. Воплотите в жизнь любые планы этим летом. Кредит Приорбанка на все белорусское по ставке 4% годовых в первые 12 месяцев. Подробнее на priorbank.by и по телефону 289-90-90.
4: Бери сейчас, плати потом. Ваш доход, ваши правила. Подберем идеальный платеж. Автосалон «Сток Авто». Более 100 автомобилей на площадке. Продажа проверенных авто с пробегом. Комиссионная продажа. Срочный выкуп и выгодный трейд-ин. «Сток Авто». Город Гомель, Междугородняя, 22.
5: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Мельщицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
6: Лучшая не краины.

0: «Утро» на Гомель ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
3: Ну что ж, новость интересная попалась мне. Я вот такие вещи люблю рассказывать, просвещать людей. В том плане, чтобы вы так, ну, не попадались на такие вещи.
4: Предупрежден, значит вооружен.
3: Еще одна вариант схема мошенничества, еще одна. Как система, схема обмана людей вирусится у нас в стране. Смотрите. Фишка в чем? Я сейчас пытаюсь правильно донести. Люди... Мошенники намеренно оставляют банковские карты в банкоматах.
4: Вот пользуются они 100% нашим желанием помочь другим, потому что я знаю, большинство, когда видят карточку в банкомате, они сразу кидаются искать, звонить в банк, искать владельца.
3: Нет, звонить в банк, это еще ладно, это еще допустимо. Суть в том, что если вот вы видите, что карта в банке застряла, вы ее достаете. Там сразу уже факт того, что вы карту взяли в руки. Сразу подходит резко якобы владельцы карты с подставным свидетелем. Начинается жесткий прессинг психологические жертвы. Вот. Как они действуют вообще в целом? Они обвиняют жертву в краже и указывают, что у тебя карта в руке, значит, ты снял с моей карты огромную сумму денег. На ней твои отпечатки. Мы сейчас вызовем правоохранительные органы, тебя посадят и требуют вернуть сумму денег сразу же на месте.
4: Не ведитесь на это, потому что, во-первых, в каждом банкомате есть камера.
3: Это факт. Второе, сразу вызывайте сами правоохранительные органы, сразу звоните в милицию, или если видите, что такое есть, достаточно встали и глянули вокруг направо-налево, плюс-минус всегда есть пункт милицейские, полицейские и прочих, да, всех этих ребят прекрасных, которые на страже нашего правопорядка и нашего закона. Поэтому сразу им отдали. Можно еще администрацию магазина обратиться, чтобы они вызвали. И опять же, камеры, видеонаблюдение все зафиксируют. Поэтому, пожалуйста, будьте внимательны. Ваша доброта может сыграть с вами очень злую шутку.
4: Ну, и все равно ничего никогда не бойтесь. Наши правоохранители самые лучшие приедут и во всем разберутся.
3: На самом деле, да, помогают на раз-два и объясняют, что как, зачем, почему и куда. Поэтому лучше обратиться и быть спокойным.

0: Утро стимуляторы. С нами просыпается настроение.
1: И хорошие новости.
2: Просыпается вообще все.
1: Да, с нами все просыпается. Спасибо, Артем. Я обещала вам с утра рассказать про животных, которые молодцы. Так вот, в Сахалине, в Сахалинском районе, точнее, в Сахалинской области, в Углегорском районе собака защитила хозяина во время нападения медведя. Представляешь, какой смелый друг человека.
2: Ну, это правильно. Он
1: правильно.
2: Же его кормит.
1: Ты думаешь только в этом? Нет. Вообще-то все произошло в лесу. Местный житель туда отправился без оружия. Не знаю, зачем он пошел в лес, кстати. Ну, почему без оружия, в принципе, белорусам понятно. И, в общем, там на него напал голодный медведь. Вот. И пес был рядом, бросился на хищника, отвлек на себя. Получил множество травм, ран. Просто пострадал ужасно. Но медведя отогнал. Ну, а хозяин уже верного своего защитника отвез в ветеринарную клинику, где ему помогли, оказали помощь, даже, по-моему, стабилизировали. Вот, про операцию не буду говорить. И сейчас, конечно, собака остается под наблюдением специалистов, но угрозы его жизни нет. А хозяин называл пса настоящим героем и поблагодарил ветеринаров. Вот так вот.
2: Нет, замечательно. Когда песики впрягаются и спасают даже от тех, кто намного больше их, это, конечно, доблесть и...
1: Не за поспоришь.
2: За что мы любим их?
1: Да. Себя мы, правда, тоже очень любим, правда, Артем?
2: Это да, друзья. Ну, а с вами три часа были Анна Смирнова.
1: И Артем Аникин, конечно. Ну и не забывайте, что совсем скоро мы будем отмечать 25 лет Гомель-ФМ, поэтому готовьтесь праздновать вместе с нами.
2: Это факт, друзья. Услышимся завтра. Всем хорошего настроения и пока-пока.

0: Гомеле. 10 часов.
1: Партнер новостей – Злобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Добро пожаловать в фирменные магазины Жлобинского мясокомбината. У нас широкий выбор вкуснейших продуктов. От сочных стейков до готовых колбас. Цены вас приятно удивят. Высокое качество по доступным ценам – это то, что мы гарантируем. Приходите и убедитесь сами.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». У микрофона Елена Лисун. Здравствуйте. Александр Лукашенко подтвердил заинтересованность Беларуси в наращивании взаимовыгодного сотрудничества с Сингапуром. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени соотечественников и себя лично поздравил президента Республики Сингапур Тармана Шанмугаратнама с Днем независимости. В поздравлении белорусский лидер подтвердил заинтересованность Беларуси в наращивании сотрудничества в сферах торговли и инвестиций, продовольственной безопасности и промышленной кооперации, а также расширении межпарламентских деловых и гуманитарных обменов. Строительной отрасли региона работают более 16 тысяч организаций. Только за первое полугодие введено почти 200 тысяч квадратных метров жилья, в том числе 27 тысяч квадратов арендного. Как отметила председатель комитета по архитектуре и строительству Гомельского облисполкома Наталья Карпенкова, сейчас продолжается строительство арендных социальных квартир, поликлиники в Гомеле и онкологического диспансера. Своевременно вводятся молочно-товарные комплексы. В этом году осталось ввести еще 4, после чего начнется строительство новых. Более 16 тысяч новых растений появилось в Гомеле за год. В областном центре продолжается работа по озеленению. На месте утраченных насаждений появляются новые деревья и кустарники. За прошлый год специалисты высадили более 9 тысяч деревьев и свыше 15 тысяч кустарников. Осенью работы продолжатся. Именно весенне-осенний период считается наиболее благоприятным для посадки, когда растения лучше укореняются и быстрее адаптируются к городским условиям. На Гомельщине проходят профилактические рейды. Спасатели, милиция и прокуратура проверяют пляжи и стихийные места отдыха. На официальных пляжах работают сотрудники освода. Они дежурят ежедневно с утра до вечера и готовы прийти на помощь. На диких берегах отдыхающие остаются один на один с опасностью. Отмечу, с начала купального сезона в Гомельской области утонули около 30 человек. Среди главных причин – купание в запрещенных местах, невнимательность и алкоголь. На этом выпуск завершен. С новостями вас знакомила Елена Лисун, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
0: Начало часа представляет Волковысский мясокомбинат.
4: Волковысский мясокомбинат приглашает за покупками в городе Гомеле в свои магазины, которые расположены на улице Международная, 35, и улице Мазурова, 21. Мы рады предложить жителям и гостям города Гомеля вкусную продукцию по разумным ценам. Ждем вас в наших магазинах.
5: Я танцую до утра, чтоб танцпол дымился.
6: Электроника без границ. Ритм твоего вечера. Наши диджеи не ставят треки. Они компилируют настроение. Без лишних слов. Только музыка, которая станет твоим пульсом.
7: Дай мне ударных!
6: Радиовечеринка «Электроника без границ».
8: Безвизовый режим действует в пятницу и воскресенье в 21.00.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Хочешь настоящий оффроуд? В Crazy Offroad теперь есть все. Багги, мощь и драйв. Квадроциклы, классика бездорожья. Эндуро, свобода на двух колесах. Новая локация, вся техника ждет тебя. Приезжай, Crazy Offroad. Твой лес, твой драйв, твоя свобода.
2: Большая летняя распродажа в Аскона. Только в августе. Скидки до 60%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Аскона Бай и по номеру 7176.
3: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида. Техно-джунгли.
1: У микрофона Михаил Синицын. Современные технологии стремительно развиваются, и все больше сфер нашей жизни охватывают инновации. Одно из самых интересных достижений в мире оптики – умные линзы. Эти маловыразительные устройства готовы изменить то, как мы видим мир, предлагая множество дополнительных функций прямо перед нашими глазами. Устройство представляет собой специальные линзы, которые могут не только корректировать зрение, но и обеспечивать доступ к информации в реальном времени. Например, таким образом можно отображать уведомления с телефона, навигацию и даже медицинские данные.
0: Техно-джунгли.
1: Производители утверждают, что это устройство значительно упростит жизнь, позволяя пользователю оставаться на связи в любой ситуации. Представьте себе, вы гуляете по городу и можете видеть указания навигатора прямо в поле своего зрения, не вынимая телефон из кармана. Звучит как сцена из фантастического фильма. Вопрос цены на умные линзы пока не афишируется, ведь на данный момент это только образец, и этих линз еще нет в массовом производстве. Однако интерес к такой технологии привел к тому, что сейчас умные линзы стали темой обсуждения номер один. Вашим гидом в техно-джунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
0: Техно-джунгли.

0: Твоя реклама.
1: Жлобинский мясокомбинат продолжает летний сезон барбекю. В наших фирменных магазинах вы найдете все для идеального пикника. Сочный говяжий и свиной шашлык, ароматные стейки, аппетитные ребрышки для барбекю, а также колбаски для гриля. Это натуральное качество и превосходный вкус в каждом кусочке. Приходите, выбирайте и наслаждайтесь настоящим мясным праздником. Ждем вас в наших фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
0: Реклама на радио Гомель FM. Телефон 343 343.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Гомель, держите инструкцию, как легко обновить автомобиль и не переплатить. Приезжайте в Автоново, отдаете старое авто в трейд-ин, получаете скидку до 4000 белорусских рублей и уезжаете на новом Бел-Джи. Цены стартуют от 45 900 рублей. Бонус. Первое ТО всего за 1 рубль. Просто, честно, выгодно. Ждем вас в дилерских центрах Бел-Джи Автонова и на сайте belgdefizgomel.by.
2: Десятого августа по области в Гомеле небольшая облачность, без осадков. Ветер неустойчивый 3-8 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 25, плюс 30. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
3: Следующую песню представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет».
4: «Белавтомаркет».
5: Продажа авто.
4: «Белавтомаркет».
5: Срочный выкуп.
4: «Белавтомаркет».
5: Пришел пешком, уехал на иномарке. «Белавтомаркет.бел». Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
6: Мы находимся по адресу город Гомель, улица Лазурная, 22. Телефон +375 29 865 00 11.

0: Категория программы 12+.
1: Честная игра. Все о спорте. Гомель-ФМ.
2: С обзором спортивных событий Елена Лисун. Здравствуйте. В столице Казахстана завершился третий международный форум на стыке цифрового и классического спорта «Игры будущего». На соревнованиях выступили более 800 человек из нескольких десятков стран, в том числе самые известные киберспортивные команды мира. Участники определили лучших в 8 видах программы. Белорусы были представлены на форуме в 3 дисциплинах – фиджитал-шутере, тактической стрельбе. Третье место заняла команда «Минск Хаус». В фиджитал-баскетболе клуб «Минск» дошел до четвертьфинала, а в фиджитал-танцах Даниил Черепко завершил выступление в первом раунде плей-офф. Белорусские лучники завоевали 5 медалей на международном турнире «Стрелы Невы» в Санкт-Петербурге. На счету наших спортсменов 3 серебра и 2 бронзы. В мужском командном турнире второй результат показали Роман Никитенок, Тимофей Прилепов и Антон Коровкин. Третьими стали Антон Терета, Станислав Бадлюгов и Василий Скоросов. У девушек серебро завоевали Анастасия Никофоренко, Елена Ясюкевич и Карина Деминская. В соревнованиях смешанных пар Роман Никитенок и Карина Деминская также взяли второе место. Кроме того, Анастасия Никифоренко замкнула тройку призеров в индивидуальном зачете. Белорусский дзюдоист Антон Дубовик победил на этапе юниорского Кубка Европы в Северной Македонии. Всего юные белорусские дзюдоисты завоевали 7 медалей. В весе до 81 килограмма у парней до финала дошли наши Антон Дубовик и Станислав Ольхов. По ходу турнира Антон прошел сверстников из Греции, Кипра, Болгарии и Германии, а Станислав победил атлетов из Черногории, Сербии и Канады, после чего в полуфинале одолел соотечественника Евгения Горбачева. Поединок за золото завершился в пользу Антона Дубовикова. На этом все. С новостями спорта вас знакомила Елена Лисун.

0: Категория программы 12+.
1: Легкое подорожье.
2: Для микрофона Алена Лясун. Поехали. Не хлебом одним живет человек. Коли душа хоче докрануться до пригожого, можете смело накеровываться у картинную галерею Гавриила Харитоновича Ващенки. Гэты утульный двухповерховый особняк с маляўнішым двором знаходится у самым сердце Гомеля. Штогод у галереи проводится звыш трех десятков выстав, а так само разностайные культурно-массовые мероприемства. У будинку есть лекційная зала с мультимедийным обсталяванням. Тут проводятся лекции, ушанаванні и встречи с мастаками. Працює недельная мастацкая студия для детей молодшего возраста. Особливостью галереи является разнобаковость ее выстав и мероприемствов. Вельми часто у одной зале можно познакомиться с творчеством классичного живописца, а у іншої опинуться у атмосфере хендмейд. А у вечера того же дня галерея станет пляцовкой для выступления талановитого вокалиста. Тому каждый обовязково знойде тут нечто цікавое менавіта для себе.
1: Легкое подорожье.
2: У галереи працует так само постоянная экспозиция, якая рассказывает про життё и творчесть одного из самых ведомых белорусских живописцев, профессора и академика живопису народного мастака Беларуси Гавриила Ващенки. Полотны майстра находятся у коллекциях каля 30 найбуйнейших музеев свету. У Гомеля представлены самый великий сбор его монументальных работ. Многие из них присвечены родному Полесью. 50 полотнов Ващенки у 2002 году стали основой фонду галереи. Зараз тут принимают наведывальников с 10 до 19 годин, без обеда и выходных. Особливые категории громадян могут познакомиться с выставами бесплатно. Дознаться про это больше подробязно можно на официальном сайте установы. А добраться до галереи не складано. Можно идти пешу от вокзала по проспекте Ленина, затем звернуть на улицу Карповича и рухаться до дома номер 4. Усім легкого подорожжа.
1: Легкое подорожжа.

0: Реклама на радио.
1: Волковысский мясокомбинат приглашает за покупками в городе Гомеле в свои магазины, которые расположены на улице Международная, 35, и улице Мазурова, 21. Мы рады предложить жителям и гостям города Гомеля вкусную продукцию по разумным ценам. Ждем вас в наших магазинах.
2: Ищите, куда сдать старые радиодетали, платы или катализаторы? Мы airpro.com.

0: Категория программы 12+. К 30-летию Всебелорусского народного собрания Республики Беларусь. Этапы становления.
1: Второе Всебелорусское народное собрание прошло 18 и 19 мая 2001 года под лозунгом «За сильную и процветающую Беларусь». В нем приняли участие 2500 делегатов со всей страны, по 350 человек от каждой области и 400 от Минска. Были подведены итоги предыдущей пятилетки. Удалось достичь и даже перевыполнить намеченные в октябре 1996 года планы. ВВП увеличился на 36%, экспорт вырос с 5 до 8 миллиардов, жилье строилось, сельское хозяйство развивалось. Инфляция больше не галопировала, а дефицит государственного бюджета сокращался. Также собрание наметило приоритеты социально-экономического развития на 2001-2005 годы. Ими стали продовольственная безопасность, экспорт, жилье, инновации и инвестиции. С докладом, одноименным лозунгу форума, выступил глава государства. В своем выступлении он обозначил главный итог прошедшей пятилетки. Беларусь состоялась как независимое и самостоятельное государство. Мы избрали путь эволюционных преобразований, и он себя оправдал. Подчеркнул белорусский лидер.
0: К 30-летию Всебелорусского народного собрания Республики Беларусь. Этапы становления.

0: Гомеле. 11 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов 7 карат.
2: Я его купила! Купила! Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. 7 карат. Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть!
3: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
4: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». У микрофона Елена Лисун. Здравствуйте. Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко накануне направил соболезнования президенту Лаоса Тхонглуну Сулилиту в связи со смертью председателя Национального собрания Лаосской Народно-Демократической Республики Ксай Самфона Фомвихана. Александр Лукашенко подчеркнул, что Ксай Самфон Фомвихан был преданным сыном Лаосской земли, посвятившим жизнь служению Родине. Сегодня рабочая неделя президента стартует со встречи с Геннадием Зюгановым. Председатель Центрального комитета Коммунистической партии Российской Федерации прибыл во Дворец независимости. В повестке совершенствование белорусско-российского сотрудничества, развитие межпартийного взаимодействия. Детали беседы мы расскажем в следующих выпусках новостей. Военнослужащие сил специальных операций Вооруженных сил Беларуси отправились в Китай для участия в совместном белорусско-китайском тактическом учении «Стремительный Орел-2026». Маневры пройдут на полигоне воздушно-десантных войск Народно-освободительной армии Китая в провинции Хубэй и продлятся до 24 августа. Тематика учения – совместная тактическая операция в городских условиях. В 28 районах Беларуси полностью запрещено посещение лесов, 17 из них на Гомельщине. В Гомельской области полный запрет на посещение лесных массивов действует в Житковичском, Октябрьском, Петриковском, а также Светлогорском, Жлобинском, Рогачевском, Кормянском и Чечерском, Речицком, Ветковском, Гомельском, Ельском, Наравлянском и Добружском, Мозырском, Калинковичском и Будо-Кошелевском районах. В двух районах – Лельчицком и Лоевском – введены ограничения на посещение лесов, а Брагинский и Хойникский районы остаются доступными для посещения. На этом выпуск завершен. С новостями вас знакомила Елена Лисун, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
5: Начало часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
6: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.

0: достаточно включить радио, и ты узнаешь, на каких языках поет мир.
1: Слушай «Парад планеты» с Олесей Васильковой на... Четверг, 21:00, суббота, 13:00.

0: Категория программы 12+. Олдскулы свело.
1: Свежее решение.
2: Всем привет, с вами Константин Комко. Шоу «Любовь с первого взгляда» стало первым проектом тогда еще советского телевидения, которое было снято по иностранной лицензии. Премьера первого выпуска российской адаптации британской телевизионной передачи «Love at First Sight» состоялась в начале 1991 года. Авторы телешоу, в рамках которого три парня и три девушки отвечали на вопросы ведущих друг о друге и проходили интерактивные испытания в борьбе за главный приз «Романтическое путешествие», подошли к делу с большим энтузиазмом. В результате у телевизоров во время трансляции «Любви с первого взгляда» собирались миллионы зрителей всех возрастов. Молодежь мечтала принять участие в съемках, а люди постарше с интересом следили за происходящим на экране и переживали за новоиспеченные пары. В то время не было мобильных телефонов, социальных сетей и сайтов знакомств. Поэтому участие в романтическом шоу было для его участников реальной возможностью встретить свою любовь. Съемки первых выпусков передачи проходили в Лондоне, так как у отечественных телевизионщиков не было опыта создания шоу подобного рода.
0: Олдскулы свело.
2: Ведущими шоу «Любовь с первого взгляда» были назначены Борис Крюк и Алла Волкова, учительница английского языка. Съемки каждой передачи проходили по сценарию, однако ведущим приходилось много импровизировать, чтобы сделать шоу более душевным и живым. Кстати, многие поклонники долгое время считали Бориса и Аллу влюбленной парой. Однако по факту у каждого из них была своя личная жизнь, и отношения между ними всегда были исключительно дружескими и рабочими. Программа прожила почти 8 лет. Но в 1998 году случился серьезный кризис, и дорогостоящий проект пришлось свернуть. Во время съемок «Любви с первого взгляда» использовались невиданные тогда подвижные декорации и современная компьютерная техника. На российском и украинском телевидении предпринималось несколько попыток возрождения этого популярного шоу, однако показатели 90-х авторам новых версий достичь так и не удалось. Между многими участниками и победителями оригинальной передачи «Любовь с первого взгляда» возникли серьезные отношения. Благодаря этому шоу было создано несколько десятков крепких, счастливых семей. Ну что, олдскулы свело?
0: Олдскулы свело.
1: Свежее решение.

0: Твоя реклама. Лето нужно, чтобы радоваться, как дети. Открывать новое. Проживать эмоции на полную. И воплощать то, что откладывали на потом. Воплотите в жизнь любые планы этим летом. Кредит Приорбанка на все белорусское по ставке 4% годовых в первые 12 месяцев. Подробнее на priorbank.by и по телефону 289-90-90.
1: Большая летняя распродажа в Аскона. Только в августе. Скидки до 60%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.
2: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
3: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Мельчицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Какой вы видите крышу своего дома? Бесшумная гибкая черепица, кровля из металлочерепицы или антулина? Какой бы выбор вы ни сделали, все для вашей кровли уже есть в «Дёке Запад». Кровельные материалы для любого бюджета. Водостоки, утеплители, ОСБ, мансардные окна и даже лестницы. DSC.by. «Дёке Запад». Все для кровли под одной крышей. Город Гомель, улица Троллейбусная, 10. Телефон 8029-312-0505.
2: 10 августа по области в Гомеле небольшая облачность, без осадков. Ветер неустойчивый 3-8 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 25, плюс 30. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида.
1: Техно-джунгли. У микрофона Андрей Баранов. Здравствуйте. Шаг в будущее уже сделан. Американская робототехническая компания DeFi совершила настоящий прорыв. Она разработала инновационную обувь Sidekick специально для людей с ограниченными возможностями. Теперь преодолевать большие расстояния станет значительно легче. Устройство помогает двигаться быстрее и увереннее, делая каждый шаг ощутимо комфортнее. По сути, Sidekick — это первое в мире носимое устройство с питанием от лодыжки. Система состоит из двух элементов — удобных спортивных кроссовок и легкого экзоскелета, который надежно крепится на икру с помощью эргономичного ремешка. Внутри экзоскелета расположены аккумулятор и высокоточные датчики, непрерывно отслеживающие походку пользователя. Они в реальном времени считывают движение человека и мягко подталкивают ноги при каждом шаге, словно дают легкий импульс вперед, помогая сохранять ритм и снижая нагрузку.
2: Техно-джунгли.
1: Важное преимущество Sidekick – гибкая настройка уровня поддержки. Пользователь может выбрать один из нескольких режимов мощности в зависимости от своих потребностей. Минимальный режим слегка подталкивает ноги, придавая походке дополнительную энергичность и легкость. Средние уровни обеспечивают заметную поддержку, помогая сохранять темп при длительных прогулках. Максимальные уровни дают ощутимую помощь, идеально для преодоления сложных участков или в моменты повышенной усталости. Sidekick – больше, чем просто обувь. Это важный шаг к созданию по-настоящему доступной и комфортной среды, где технологии работают на благо каждого. Инновация DeFi не просто впечатляет своими техническими решениями, она меняет жизнь к лучшему, возвращая людям свободу передвижения и радость от прогулок. Вашим гидом в техно-джунглях был Андрей Баранов. И помните, креатив – двигатель прогресса.
2: Техно-джунгли.
3: Голоса Беларуси.

0: Реклама на радио. Хочешь настоящий оффроуд? В Crazy Offroad теперь есть все. Багги, мощь и драйв. Квадроциклы, классика бездорожья. Эндуро, свобода на двух колесах. Новая локация, вся техника ждет тебя. Приезжай, Crazy Offroad. Твой лес, твой драйв, твоя свобода.
1: Жлобинский мясокомбинат продолжает летний сезон барбекю. В наших фирменных магазинах вы найдете все для идеального пикника. Сочный говяжий и свиной шашлык, ароматные стейки, аппетитные ребрышки для барбекю, а также колбаски для гриля. Это натуральное качество и превосходный вкус в каждом кусочке. Приходите, выбирайте и наслаждайтесь настоящим мясным праздником. Ждем вас в наших фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината.
2: Опранайся, одень и обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй и слухай белорусскую музыку. Читай и размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уласную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Своё.
3: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: В Гомеле полдень.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Добро пожаловать в фирменные магазины Жлобинского мясокомбината. У нас широкий выбор вкуснейших продуктов. От сочных стейков до готовых колбас. Цены вас приятно удивят. Высокое качество по доступным ценам – это то, что мы гарантируем. Приходите и убедитесь сами.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель», микрофона Анна Смирнова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с председателем Центрального комитета Коммунистической партии России, руководителем фракции КПРФ в Государственной Думе Геннадием Зюгановым. Глава нашего государства отметил, что очень ждал этой встречи. Нам есть о чем поговорить, поделиться некоторыми мыслями, настроениями и сомнениями. К сожалению, такое у нас присутствует. Я рад, что вы приехали, отметил президент. 319 экипажей Гомельской области механизаторов намолотили 1000 тонн зерна, из них 24 молодежных. Намолоту 14 экипажей превысил 2000 тонн. 3 экипажа механизаторов намолотили 3000 тонн. 278 водителей взяли тысячный рубеж на отвозке зерна, из них 40 молодых и 2 девушки. 2000 тонн перевезли 80 водителей, из них 13 молодых и 1 девушка. 15 водителей перевезли 3000 тонн зерна, из них 2 молодых и 1 девушка. Подземный переход начал свою работу в Гомеле на Восточном обходе. Новый объект давно интриговал жителей близлежащих домов. Строительные и подготовительные работы завершены. Новый подземный переход украсил долгожданный обход. Это современное светлое пространство, имеющее пандусы, сеть лестниц, крыши, а также разноцветные вставки, которые создают праздничный вид. Установлены и камеры видеонаблюдения. Еще одна информация напоследок. В Республике Корея придумали приложение, прокладывающее маршрут через тень. Оно набирает большую популярность из-за аномальной жары. Приложение учитывает положение солнца во время запроса пользователя и рассчитывает, как в этот момент будет падать тень от зданий и деревьев. Также приложение расскажет, какая часть пути в процентах будет пролегать в тени. Еще больше новостей на нашем сайте и в телеграм-канале tvrgomel.by. На этом выпуск завершен. Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
4: Начало часа представляет Волковысский мясокомбинат.
5: Волковысский мясокомбинат приглашает за покупками в городе Гомеле в свои магазины, которые расположены на улице Международная, 35, и улице Мазурова, 21. Мы рады предложить жителям и гостям города Гомеля вкусную продукцию по разумным ценам. Ждем вас в наших магазинах.
6: Новости искусственного интеллекта.
7: Радио «Гомель ФМ» подружилась с Алисой.
8: Умная колонка, телефон. Везде, где есть она, есть мы.
7: Достаточно сказать «Алиса, включи «Гомель ФМ».
8: И где бы ты ни находился, мы будем вместе.
9: Включай радио «Гомель ФМ».

0: Категория программы 16+.
1: Встречай день с нами.
2: Так, а танцевальная летняя композиция «Моренито» от Инны открыла этот час. Классная. И открываю этот час я, с вами Олеся Василькова. Прекрасный летний день, понедельник, 10 августа, на часах 12:06. Это значит, вы знаете что? Что в ближайшие 3 часа буду с вами я рассказывать что-нибудь интересное. Ну, конечно, о музыке тоже будем говорить. «Стрелять сердца» — это город ангелов. Моя Мишель впереди.

делаем, все едем. Это было классно. Группа 5 утра. Танцы часа Тиесты и Фрейра. Один Bad My Dollar.

Море, привет, группа Добро, ремикс прямо сейчас. Ну и привет всем, кто собирается на море. Очень за вас рада, если честно. Ну что ж, приветы можно передавать на наш Viber плюс 375 29 34 11 34 8. Хорошего дня.

0: Гороскоп за минуту.
1: Время гороскопа на Гомель-ФМ. Рассказываю быстренько. Овны, сегодня важно слушать до конца. Самое ценное прозвучит в финале. Тельцы, не переживайте из-за мелких задержек. Они уберегут вас от крупных неприятностей. Близнецы, если все идет слишком спокойно, наслаждайтесь этим, а не ищите подвох. Хорошо. Раки, день располагает к маленьким семейным традициям. Львы, ваше хорошее настроение сегодня способно изменить чью-то жизнь к лучшему. Вот так-то. Девы, не сравнивайте свой путь с чужим. У вас совершенно другой маршрут. Весы, иногда стоит выбрать любопытство вместо критики. Скорпионы, сегодня одна искренняя улыбка окажется убедительнее длинной речи. Стрельцы, не отказывайтесь от приглашения только потому, что лень выходить из дома. О, у меня такое бывает. Козероги, если что-то давно не радует, возможно, пора перестать делать это по привычке. Водолеи, кто-то оценит вашу честность, хотя вслух этого не скажет. И рыбы, день напомнит, что самое хорошее событие редко бывает запланированными. Это уж точно. Это был гороскоп на сегодня. Сегодня 10 августа.
0: Гороскоп за минуту.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Гомель, встречай будущее! Новый технологичный электромобиль «Джили» от 39 900 рублей. Покупка стала еще доступнее. Аванс от 0%, кредит от 0,95%. Также действует выгодный обмен вашего старого автомобиля по системе Trade-in. Путешествуйте бесшумно и экономно каждый день. Ждем вас в автоцентре «Джили Автонова» и на сайте jili-gomel.by.
2: Сегодня по области в Гомеле небольшая облачность без осадков. Ветер неустойчивый 3-8 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 25, плюс 30. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
3: Следующую песню представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет».
4: «Белавтомаркет».
5: Продажа авто.
4: «Белавтомаркет».
5: Срочный выкуп.
4: «Белавтомаркет».
5: Пришел пешком, уехал на иномарке. «Белавтомаркет.бел». Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
6: Мы находимся по адресу город Гомель, улица Лазурная, 22. Телефон +375 29 865 00 11.

если надоел вкус рутины, да, можно и капучино попить, и поесть что-нибудь, я всегда за это. А еще можно передать привет на наш вайбер, вот как это сделал Дима. Привет, Гомель-ФМ! Передаю привет ребятам, работающим на комбайне из КСУП Годиловичи. Передаю вам привет обязательно. Ребята, у вас классная работа, сидишь себе в комбайне, слушаешь Гомель-ФМ. Ладно, это я, конечно, шучу, хочу просто поднять вам настроение. В общем, хорошего вам дня, хорошей недели. Ну и, конечно, чтобы работа все-таки приносила удовольствие. Я надеюсь, что так и есть.

Friends and Bone на Гомеле FM. Sorry, I'm he, so else. Вот такая вот композиция. А далее у нас новиночка, между прочим, Миша Марвин и Хани под названием «Компас». Посвящена эта песня поиску жизненного пути, внутренним ориентирам и любви, которая и выступает главным компасом. Ну, давайте оценим.

0: У нас рекламируются все.
1: Большая летняя распродажа «Воскона». Только в августе. Скидки до 60%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на «Скона.бай» и по номеру 7176.
2: Компания «Белекс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории С и Е. Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок в страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3 500 рублей. Телефон плюс 375-29-131-11-26.
3: Обнаружены изменения. Ребенок вырос. Места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
4: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акции «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
5: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

про рекорды вам люблю рассказывать. Вот нашла еще кое-что. Мэтью Пауэрс из США давно мечтал о мировом рекорде. И недавно эта мечта осуществилась благодаря, знаете, чему? Мармеладным мишкам. Он их любит и решил съесть как можно больше за минуту и попасть в книгу рекордов Гиннесса. Вот важно для человека. Между прочим, ему 38 лет, а для него, видите, важно вот попасть в книгу с мишками. Ну да ладно, это опустим. В общем, чтобы понять, как будет, что будет съедаться максимально легко и быстро, он, конечно, много тренировался и в итоге, ну, гордится собой, потому что он съел 48 мишек за минуту. И это мировой рекорд. Как вы думаете, у вас получилось бы? Слушайте, даже интересно попробовать, получится или нет. 48 мишек за минуту. Смотря какое, какого они размера, мне кажется. Но кому интересно, пробуем.

0: Реклама на радио.
1: Ами. Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Большой выбор бассейнов по отличным ценам. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Гомельское областное управление департамента охраны – это мобильное, технически оснащенное подразделение Министерства внутренних дел, которое обеспечивает охрану квартир, домов, гаражей, магазинов, офисов и других объектов. Есть много способов защитить свое имущество, но с нами уверенней и надежней.
0: Реклама на радио «Гомель-ФМ».
3: Телефон 343-343.

0: 17.56 на часах. Анна Смирнова уже танцует возле микрофона. Это так радуется, что сейчас выйдет в эфир. Привет.
1: Она соскучилась по эфиру, да. Давно не была. Да, ну и, конечно же, хочу рассказать тебе о событиях. Во-первых, нашему президенту вручена Ленинская премия.
0: Вау.
1: Да ты даже не знаешь, что это такое, а я расскажу в начале следующего часа.
0: Хорошо.
1: Потом уборка зеленого горошка завершается на полях Гомельщины.
0: Ой, люблю горошек.
1: Да. Правоохранители обращают внимание на печальную статистику. Поговорим немножко, напомним о правилах безопасности. Это истории про деток и окна.
0: Это важно.
1: Да. Ну и закончим все это дело позитивненькой новостью. Не все, что потеряно, даже в Индийском океане можно найти. Точнее, можно найти все, что потеряно, даже в Индийском океане.
0: Ну, узнаем, что там нашли. Хорошо. Слушаем, значит, новости. Ну, а с вами Олеся Василькова. Услышимся после новостей и музыкальной паузы.

0: Категория программы 16+. Встречай день с нами.
1: Это Марфа открыла этот час. Забери меня. Я тоже хотела, чтобы меня куда-нибудь забрали. Например, на пляж. Я бы не отказалась. С вами Олеся Василькова. Хорошего дня всем желаю. Кстати, в этом часе будет у нас розыгрыш от магазина «Ома, кстати». Между прочим, 14 августа состоится открытие нового магазина по адресу Хатаевича, 9. В общем, буду разыгрывать сертификат. Насколько, не знаю, не скажу пока что. Потом узнаете. Но это, знаете, никому не помешает. Поэтому совсем скоро буду озвучивать вопрос. Ваша задача – вооружиться телефончиками и правильный ответ написать. Ну, а я уже буду выбирать, кто... Ну, как выбирать? Кто первый правильно напишет, тот и победитель. Все просто, все как обычно. Ну, а пока о музыке Snoop Dogg и Bebe Rexha. Скоро в Satellite. Еще впереди София Нзау и Зер, Кумбая. Тут или там Сережа Лазарев нам споет.

0: Именно так называется трек от Звонкова тоже в этом часе.
1: Но важно не это, а то, что тебя люблю.
0: Ну, конечно, приветики пишем. Наш Viber плюс 375-29-34-11-34-8. Буду все зачитывать с удовольствием.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Впереди хороший знак.
2: Подключайтесь на Лайф, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на LifeBuy и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
3: Компания «Белекс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории С и Е. Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок в страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3 500 рублей. Телефон плюс 375-29-131-11-26.
4: Ищите, куда сдать старые радиодетали, платы или катализаторы? Мы, airpro.by, скупаем их по высоким ценам. Гарантируем честную оценку и мгновенную оплату. Не упустите возможность заработать на ненужных вещах. Звоните прямо сейчас по единому номеру 7067.
5: Бери сейчас, плати потом. Ваш доход, ваши правила. Подберем идеальный платеж. Автосалон «Сток Авто». Более 100 автомобилей на площадке. Продажа проверенных авто с пробегом. Комиссионная продажа. Срочный выкуп и выгодный трейд-ин. «Сток Авто». Город Гомель, Междугородняя, 22.
6: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Мельщицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

Итак, дорогие мои слушатели, я вам обещала розыгрыш и обещание свое выполняю. Но сначала расскажу, что 14 августа состоится открытие нового магазина «Ома, кстати» в Гомеле по адресу улица Хатаевича, 9. «Ома, кстати» — это быстрые и удобные покупки товаров для дома, ремонта и сада. И по случаю открытия нового магазина в Гомеле «Ома» разыгрывает сертификаты номиналом 50 рублей. Вот, я раскрыла секрет. 50 рублей будем разыгрывать. Приглашаем всех на открытие. 14 августа ждем вас на торжественное открытие магазина. Покупатели ждут подарки за покупки и многое другое. Ну а сам сертификат, сразу скажу, можно получить только с 14 по 16 августа и только в новом магазине «Ома». И, кстати, в Гомеле по адресу улица Хатаевича, 9. Итак, значит, вопросики буду разыгрывать, кстати, всю неделю. Вопросы будут про бытовую технику, про ремонт, ну и так далее. Итак, слушаем внимательно, что я для вас подготовила. Значит, в 1957 году два инженера случайно изобрели пупырчатую пленку, знаете, которую мы любим все так лопать. Но самое интересное, что они создавали ее не для защиты хрупких вещей при транспортировке, а они пытались продать ее как кое-что другое супермодное. Итак, вопрос, для чего же изначально должна была стать пупырчатая пленка, куда она должна была применяться, что придумали эти два инженера? Пупырчатая пленка, чем она должна была стать изначально? Но у них что-то пошло не так, поэтому она стала кем стала, чем стала. Итак, значит, чем должна была стать пупырчатая пленка в интерьере дома? Отвечаем на этот вопрос. Значит, пишем на наш Viber плюс 375 29 34 11 34 8. Ну и будем подводить итоги уже, наверное, после прогноза погоды. Пока жду ответы.

0: What you thought you was gonna get with me?
1: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
2: Что главное в фасаде? Качество? Безусловно. Дизайн? Конечно. С сайдингом «Дёке» выбирать не придется. Классические профили, фактура дерева или камня, вертикальные решения и новинка «Планкен». Только в августе минус 5% на весь сайдинг в «Дёке Запад». Качество «Дёке». Дизайн на ваш вкус. DSC.by 8029-312-0101.
3: А теперь о погоде. Сегодня по области в Гомеле небольшая облачность без осадков. Ветер неустойчивый 3-8 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 25, плюс 30. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

Ну что, пришло время подводить итоги розыгрыша. Для начала вам напомню, что 14 августа состоится открытие нового магазина «Ома, кстати» в Гомеле по адресу улица Хатаевича, 9. «Ома, кстати» — это быстрые и удобные покупки товара для дома, ремонта и сада. По случаю открытия нового магазина в Гомеле «Ома» разыгрывает сертификаты номиналом 50 рублей. Приглашаем всех на открытие. Ждем на торжественное открытие магазина. Покупатели ждут подарки за покупки и многое другое. Ну и, кстати говоря, внимание победителям, получить сертификат можно только с 14 по 16 августа и только в новом магазине «Ома, кстати» в Гомеле по адресу Хатаевича, 9. Напоминаю вам, какой у меня был вопросик. В 1957 году два инженера случайно изобрели пупырчатую пленку. Но самое интересное, что они создавали ее не для защиты хрупких вещей при транспортировке, а для чего же они создавали, чем изначально должна была стать пупырчатая пленка в интерьере дома. И правильный ответ – да, обоями они должны были стать. Но покупатели идею тогда клеить стены пупыркой не ценили. И приобретение переквалифицировали в упаковку. Много было правильных ответов. Спасибо большое, что слушаете, что пишете. Но самой первой была Кристина. Последняя цифра номера 9430. Кристиночка, я вас поздравляю. Сейчас вам напишу, как можно забрать свои подарочки. Всем спасибо за участие. Не расстраиваемся ни в коем случае. Я всю неделю буду разыгрывать подарки до пятницы. Поэтому, внимание, слушаем эфиры и подключаемся.

0: У нас рекламируются все.
1: Обнаружены изменения. Ребенок вырос. Места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
2: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
4: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

скучно я живу, звонки об этом поет. Ну, можно вообще-то все поменять в своей жизни, если очень-то захотеть. И жить не скучно, согласитесь. Итак, Денис нам написал. Привет, Олеся, меня зовут Денис. Привет, очень приятно, рад познакомиться. И я хочу передать привет и поздравить. С днем рождения моего друга и желаю ему самого наилучшего. Счастья в любви и всего лучшего в мире и удачи. Поздравляю, его зовут Саша Назаренко с городского поселка Брагин. Поздравляю от всей души вашего друга. И вы, значит, замечательный друг, раз передаете даже привет по радио, потому что я знаю, что это всегда приятно слышать. В общем, всего хорошего вам, классного дня. Ну и, конечно, хорошо отметить, почему бы и нет.

0: представляете, что почитала? Искусственный интеллект впервые выписал штраф за борщевик на участке. Ничего себе. Жителю Подмосковья пришел штраф после того, как на видео были обнаружены растения. Нейросеть проанализировала эти снимки и автоматически отправила протокол через госуслуги. Кошмар какой! Сейчас все, что угодно может уже сделать искусственный интеллект. И скоро и меня заменит, наверное, да? Будете слушать тогда и Ишку вместо меня. Но я надеюсь, что это будет не скоро.
1: Голоса Беларуси.

0: Реклама на радио.
1: Волковысский мясокомбинат приглашает за покупками в городе Гомеле в свои магазины, которые расположены на улице Международная, 35, и улице Мазурова, 21. Мы рады предложить жителям и гостям города Гомеля вкусную продукцию по разумным ценам. Ждем вас в наших магазинах.
2: Ами. Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
0: Реклама на радио Гомель FM. Телефон 343 343.

0: час подходит к концу. Анечка Смирнова уже с новостями пришла. Что расскажешь?
1: Расскажу. Послушаем точнее, как пообщались между собой президент нашей страны Александр Лукашенко и председатель Центрального комитета Коммунистической партии России Геннадий Зюганов. Расскажу, где сегодня, в какие леса лучше не соваться, в какие категорически запрещено соваться. Ну и немножко...
0: в какие можно?
1: Можно? Да, тоже, кстати, есть два района еще пока что. Ну и расскажу немножечко про Млечный путь, ученые там сделали очередное открытие.
0: Ну хорошо, а пока послушаем Кристину Агилеру с треком «Candyman». Ну а с вами Олеся Василькова. Услышимся очень скоро. Оставайтесь на Гомель FM.

0: мясокомбинат. Только натуральные продукты.
1: Добро пожаловать в фирменные магазины Жлобинского мясокомбината. У нас широкий выбор вкуснейших продуктов. От сочных стейков до готовых колбас. Цены вас приятно удивят. Высокое качество по доступным ценам – это то, что мы гарантируем. Приходите и убедитесь сами.
2: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель» Анна Смирнова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с председателем Центрального комитета Коммунистической партии России, руководителем фракции КПРФ в Государственной Думе Геннадием Зюгановым. Во время беседы стороны рассказали о восстановлении славянского братства.
3: Геннадий Владимирович, спасибо, что заглянул ко мне. Мне нечего тут обсуждать и рассказывать, какие у нас взгляды, отношения и прочее. Мы с вами поддерживаем всю новейшую, или как тут назвать эту историю.
4: С первого дня.
3: Появились
4: у нас,
3: да,
4: в Думе.
3: Совершенно верно.
4: Он вам поклон передает. Мы с ним тогда боролись, 5 раз подходили к микрофону, чтобы нам не перекрыли трибуну. Вы блестяще выступили и убедили нас, что будет восстановлено славянское братство, наши порушенные связи. Вам благодарность, вы всем пример нам показали своим мужеством и очень ярким выступлением. У меня цела ваша первая президентская программа. Я ее никому не показываю. А у Харитонова та самая салфетка, где мы подписали в Грановитой палате, вы расписались, и Ельцин. Я говорю, Николай, никому не отдавай. Любой музей тебе даст целое состояние за эту салфетку.
3: Было такое.
4: Нет, это очень здорово.
3: Спасибо, Геннадий Андреевич. Я очень ждал этой встречи. Нам есть о чем поговорить, поделиться некоторыми мыслями, настроениями и сомнениями. К сожалению, такое еще у нас присутствует. Поэтому я рад, что вы...
4: Но я очень внимательно смотрел. Вы гостили у Путина. У вас там серьезный разговор. А потом в Китай полетели к нашему общему другу. Я с Си Цзиньпинем познакомился, когда он мэром Шанхая был. И мы сдружились. Он вас очень уважает и обожает, в принципе. Путин с ним 40 с лишним раз встречался. Я уговаривал их, и потом летал в его самолете и в Пекин, и в Ханой. Мы восстановили все связи в той зоне. Должен сказать, что прошло блестяще это. Ну и потом, после Пекина, я посмотрел, вы там очень здорово поработали в области машиностроения, что исключительно важно. У вас есть что показать, и китайцы. Я у них 10 раз был, я все провинции проехал, все их зоны. У меня один из внуков изучил китайский язык, вот, я специально его тренировал. А потом еще по искусственному интеллекту у вас встреча была в Казахстане. Нам много тем очень интересных.
2: Новостям региона. В 28 районах Беларуси запрещено посещение лесов, 17 из них на Гомельщине. Полный запрет на посещение лесных массивов действует в Жидковичском, Октябрьском, Петриковском, Светлогорском, Жлобинском, Рогачевском, Кормянском, Чечерском, Речицком, Ветковском, Гомельском, Ельском, Наравлянском, Добрыжском, Мозырском, Калинковичском и Бадакышелевском. В 2 районах Лельчицком и Лоевском введены ограничения на посещение лесов. Брагинский и Хойникский районы пока остаются доступными для посещения. Интерактивная карта Минлесхоза постоянно актуализируется, данные оперативно обновляются. Также информацию о запретах и ограничениях можно уточнить в местных райисполкомах и лесохозяйственных учреждениях. Еще одна информация напоследок. Обнаружено сразу несколько волнообразных структур в диске Млечного Пути. Об этом написали в научном журнале Nature Astronomy. Ученые подтвердили волнообразную форму диска, а также указали на существование в нем как минимум 2 разных колебаний, направленных в противоположные стороны. Их взаимодействие особым образом влияет на скорости движения звезд вокруг центра Млечного Пути, а также на их распределение и плотность в разных регионах галактики. О развитии событий в начале следующего часа. Не забывайте заглядывать на наш сайт и в телеграм-канал tvrgomel.by. С вами была Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
1: Начало часа представляет Волковысский мясокомбинат.
5: Волковысский мясокомбинат приглашает за покупками в городе Гомеле в свои магазины, которые расположены на улице Международная, 35, и улице Мазурова, 21. Мы рады предложить жителям и гостям города Гомеля вкусную продукцию по разумным ценам. Ждем вас в наших магазинах.
6: Я танцую до утра, чтоб танцпол дымился.
7: Электроника без границ. Ритм твоего вечера.

0: музыка, которая станет твоим пульсом.
1: Дай мне ударных!
0: Радиовечеринка «Электроника без границ».
2: Безвизовый режим действует в пятницу и воскресенье в 21:00.

0: Категория программы 16+. Встречай день с нами.
1: Мы тоже среди счастливых людей. Об этом поет Филатов энд Кэрос. И открыли этот час таким классным треком. С вами Олеся Василькова. Впереди еще часик со мной. Мировое время будет в этом часе. Приветики буду еще передавать, зачитывать. Вот смотрю, уже кто-то пишет. И, конечно же, много музыки вас ждет. О любви. Ася и Кель, о любви.

Выбирай себя, эгоистка. Зиверт нам советует. Совет, кстати, очень даже дельный. Наш номер Вайбера плюс 375-29-34-11-34-8. Пишите, буду все зачитывать.

0: мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
2: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя выбирай.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Хочешь настоящий оффроуд? В Crazy Offroad теперь есть все. Багги, мощь и драйв. Квадроциклы, классика бездорожья. Эндуро, свобода на двух колесах. Новая локация, вся техника ждет тебя. Приезжай, Crazy Offroad. Твой лес, твой драйв, твоя свобода.
2: Жлобинский мясокомбинат продолжает летний сезон барбекю. В наших фирменных магазинах вы найдете все для идеального пикника. Сочный говяжий и свиной шашлык, ароматные стейки, аппетитные ребрышки для барбекю, а также колбаски для гриля. Это натуральное качество и превосходный вкус в каждом кусочке. Приходите, выбирайте и наслаждайтесь настоящим мясным праздником. Ждем вас в наших фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината.
3: Большая летняя распродажа в Аскона. Только в августе. Скидки до 60%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Аскона Бай и по номеру 7176.
4: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101.3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Мировое время.
1: А теперь мировое время на Гомель FM. С вами Олеся Василькова. Мэйси, служебная собака из Лос-Анджелеса, из Калифорнии, устроила охоту века и уделила особое внимание багажу одного путешественника. В чемоданах мужчины из Таиланда лежало 45 килограммов запрещенных продуктов, включая мясо, манго, бамбук, бананы и примерно 7 килограммов варана. Кстати, сообщение о варане особенно заинтриговало пользователей интернета. Шла речь о мясе варана или о живой 7-килограммовой ящерице. В общем, на фотках рассмотрели именно куски туши варана. Какой кошмар. В общем, собаке респект, она все распознала. Но мужчине предстоит ответить за это. Ну а в Калифорнии сейчас 4 часа 17 минут. Ну а каждый первый понедельник месяца люди, которые ходят, хотят новых непривычных ощущений, могут пойти в один известный ресторан Голливуда. Дело не только в классной кухне, но и в том, что в заведении периодически проходят ужины необычного формата в обнаженном виде. Ресторан призывает гостей раскрепоститься, освободиться, стать смелыми и заодно насладиться пищей. Как вам такое? Стоимость билета на голый ужин составляет $173 для женщин, 287 для мужчин. Видите, больше намного. И 344,5 для парочек. Но при этом стоит запомнить, что на таких мероприятиях обязательным условием является не только отсутствие одежды, еще обязательно взаимное уважение всех присутствующих и соблюдение конфиденциальности. Ну а любые прикосновения без согласия запрещены, конечно же. И заведение оставляет за собой право отказать в обслуживании. Как вам такой ресторанчик, а? Ну а в Голливуде сейчас 4 часа 18 минут. Это было мировое время. Часы с вами сверяла Олеся Василькова.
2: Музыка твоей страны.

0: Моя реклама.
1: Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
2: Клич Полесся запрошая на свято у самый загадковый регион Беларуси. 15 жнивня у Петриковском районе пройдет 9-й международный фестиваль этнокультурных традиций «Клич Полесся». Махчимость докрануться до спадщины протков. Гостинность Полешуков, самобытная культура, народные обрады, белорусский фольклор. Вас шакают полесские подворки, интерактивные пляцовки, аутентичные музыки, майстер-классы ремесленников, забавы и гульни, шмат белорусского гумору и народные жарты. Только у Ляскавишах можно убачить полесскую прыгажуню, святочный фейерверк над Припятью и почуть жаночий голос Полесья. Едем в гости до Полешуков. Сустракаемся у Ляскавишах 15 жнивня.
3: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Пора менять авто? Сделайте это за один день в «Автонова» с пробегом. Быстрый выкуп, трейд-ин, комиссия и огромный выбор проверенных машин. На Мазурова 112 за Ледовым дворцом. Мы берем все оформление на себя. Вам остается только забрать ключи. Подробнее по телефону. Плюс 375-44-72-72-400.
2: Сегодня по области. В Гомеле небольшая облачность без осадков. Ветер неустойчивый 3-8 метров в секунду. Температура воздуха плюс 25, плюс 30. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
3: Следующую песню представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет».
4: «Белавтомаркет».
5: Продажа авто.
4: «Белавтомаркет».
5: Срочный выкуп.
4: «Белавтомаркет».
5: Пришел пешком, уехал на иномарке. «Белавтомаркет.бел». Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
6: Мы находимся по адресу город Гомель, улица Лазурная, 22. Телефон плюс 375 29 865 00 11.

да? Иногда мы не замечаем, что в нашей жизни все зашибись, а потом оглядываемся назад и думаем, как же было классно раньше. Поэтому важно очень фиксироваться в настоящем моменте. Это Ольга Серябкина, Sweet Dreams, и приветик прилетел от Артема. Привет, Олеся. Меня зовут Артем, очень приятно. И я хочу передать привет своим сестрам из городского поселка Брагино. Сегодня все из Брагино мне пишут. Ну классно, пишите еще, я люблю зачитывать сообщения. Передаем привет обязательно сестричкам вашим. Хорошего вам настроения, хорошего дня. Пишите и, кстати, участвуйте в наших розыгрышах. Будем проводить завтра и до конца недели.

есть милая история про котика. Кот по кличке Беня живет в центре скорой помощи казахстанского Петропавловска. И медики его считают не просто любимцем, а коллегой. Полное имя рыжего – Бензин, но все его называют просто Бени. У кота есть свои обязанности. Ему даже шили форму фельдшера. Все как полагается в центре скорой помощи. Ну и почти 2 года назад истощенного и замерзшего котенка спас механик станции. Нашел его возле гаражей. Ну и тогда никто не думал, что рыжий станет частью коллектива. Ну это мило. А теперь каждый день он встречает медиков после вызовов и помогает им хотя бы ненадолго отвлечься от тяжелой работы. Ну а для коллектива он настоящий талисман и часть команды. Ну и за 2 года Беня стал не только местной звездой, а еще ему завели страницу в соцсетях. Вот даже деньги может зарабатывать Беня. Вот такие дела. Нам бы тоже вот котика здесь не помешало. Я бы не отказалась. Свою собаку не стала бы брать. Тут бы он мне все разнес. А вот котика, да.

В тексте поется: до рассвета без права на любовь. Это что значит? Что они там делают без права на любовь до рассвета? Это Митя Фомин. До рассвета, так и называется этот трек. Далее у нас Дерзи 5%. Название трека это было. Слушаем. Всем хорошего дня.

0: Реклама на радио.
1: Ищите, куда сдать старые радиодетали, платы или катализаторы? Мы, airpro.by, скупаем их по высоким ценам. Гарантируем честную оценку и мгновенную оплату. Не упустите возможность заработать на ненужных вещах. Звоните прямо сейчас по единому номеру 7067.
2: Опронайся, одень и обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй, слухай белорусскую музыку. Читай, размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уластную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Свое.
3: Все еще думаешь, кем стать? Ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй. В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд. Выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
4: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Мельщицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: устроим не пожар, а новости Анны Смирновой.
1: Конечно, не то чтобы устроим, но я вам расскажу. Расскажем о золоте партии немного, которое дошло до нашего президента, досталось ему. Расскажем про кадровый день в облисполкоме. Чудесная новость у нас. Ты знала, что было соревнование спаниелей охотников?
0: Нет.
1: Вот на этих выходных?
0: Нет.
1: А я расскажу об этом. Ну и закончим это дело интересной информацией о том, что в Германии обнажились голодные камни. Представляешь?
0: Ой, нет, не представляю.
1: Ты знаешь только, наверное, про голодные игры.
0: Да. Я об этом подумала сразу, да. Ладно, сейчас для вас мод, любовь, как спецэффект. Ну и я с вами прощаюсь. Все три часа с вами была Олеся Василькова. Хороших выходных, хотела сказать, представляешь? Хорошей недели. Хорошей недели всем. Легкой, рабочей и классного настроения.

0: Гомеле 15 часов.
1: Партнер новостей, сеть магазинов 7 карат.
2: Я его купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. 7 карат. Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
3: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% 7 карат.
4: Время новостей. Телерадиокомпании «Гомель». Расскажу вам о них я, Анна Смирнова. Здравствуйте. Президенту Беларуси Александру Лукашенко вручена Ленинская премия ЦК КПРФ. Специальный диплом и почетный нагруд.

0: Не знак главе государства вручил сегодня председатель ЦК КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Государственной Думе России Геннадий Зюганов во время встречи во Дворце Независимости. Лидер партии отметил, что решение о присуждении премии Александру Лукашенко было единогласно поддержано членами президиума ЦК КПРФ. Кадровый день прошел сегодня в Гомельском облисполкоме. Кандидатов на должности в различных отраслях согласовал председатель облисполкома Иван Крупко. На должность первого зампредседателя начальника управления сельского хозяйства и продовольствия Чечерского райисполкома согласована Ирина Свистунова. На такую же должность в Рогачевском райисполкоме Алексей Завишев. Заместителем председателя Норвлянского райисполкома, курирующим сферу строительства и ЖКХ, согласован Андрей Соловьев. Заместителем председателя Кармянского райисполкома Яна Шахнович. Спаниели выходили на охоту. В Гомельской области прошел международный турнир. На Бердерском лугу в Чечерском районе собрались охотники и их четвероногие помощники. Открытые гомельские областные состязания спаниели по болотной дичи «Бердерс-2026». Участие в турнире приняли более 50 человек. Эксперты и охотники-спаниелисты из 5 регионов Беларуси и 6 регионов России. Для собак это не просто соревнование, а проверка мастерства, выносливости и охотничьих навыков. Для участников возможность обменяться опытом и встретиться с единомышленниками. Еще одна информация напоследок. Из-за обмеления рек на фоне жары в Германии обнажились так называемые голодные камни. Они находятся в реке Эльбе возле города Пирна. Из них на них 20 отметок о засухе, самая ранняя из которых 1707 года. Уровень воды там не превышает сейчас 1 метр, в Дрездене всего 54 сантиметра. К этой минуте вся информация еще больше можно найти на нашем сайте и в телеграм-канале tvr.gomel.by. У микрофона была Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
1: Начало часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
2: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.
3: Опять вставать?
4: Куда?
5: Зачем?
4: Который час?
6: Можно я сегодня никуда не пойду?
7: Тяжело просыпаетесь?
8: Да еще 5 минут. Еще.
2: Вам помогут утростимуляторы. Принимайте по будням с 7 до 10 на 101 и 3 FM. Отпускаются без рецепта, вызывают привыкание, содержат дофамин, не имеют побочных эффектов, кроме хорошего настроения.

0: Категория программы 16+. Оперативная информация.
1: Добрый день. На связи областное управление МЧС. У микрофона Вероника Матусевич. За минувшие выходные в области зарегистрировано 7 пожаров. Предположительно, по электрическим причинам в агрогородке Дзержинск Лелического района горели 6 тюков соломы на частном подворье, а в Гомеле по проспекту Реческому мотоцикл. Также, вероятно, из-за нарушения правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств, в Речице по улице Гоголя горела баня и хозпостройка. В Будакшлёво по улице Лавриновича и в деревне Амельно Рогачевского района – бани. Пострадавших на пожарах нет, но не обошлось без инцидентов с получением ожогов. Вблизи садового товарищества «Музыкант» Мозырского района мужчина, находясь на природе, разжигал угли с использованием газовой горелки, которая взорвалась. Из-за вспышки газовоздушной смеси мужчина получил ожоги. Госпитализирован. Уважаемые радиослушатели, в жаркую погоду помните о правилах безопасности. Купайтесь только в специально оборудованных местах. Дети всегда должны быть под присмотром взрослых. Не употребляйте алкоголь перед купанием и во время него. Будьте предельно осторожны при использовании открытого огня. Одна непотушенная спичка может стать причиной масштабного пожара. Берегите себя и своих близких.
0: Слушай с удовольствием.

0: Моя реклама.
1: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
2: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
3: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Какой вы видите крышу своего дома? Бесшумная гибкая черепица, кровля из металлочерепицы или антулина? Какой бы выбор вы ни сделали, все для вашей кровли уже есть в «Дёке Запад». Кровельные материалы для любого бюджета. Водостоки, утеплители, ОСБ, мансардные окна и даже лестницы. DSC.by. «Дёке Запад». Все для кровли под одной крышей. Город Гомель, улица Троллейбусная, 10. Телефон 8029-312-0505.
2: 11 августа по области и в Гомеле переменная облачность. Днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду с порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 25, плюс 27. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Категория программы 12+.
1: Честная игра. Все о спорте. Гомель-ФМ.
2: С обзором спортивных событий Ирина Глаченко. Здравствуйте. Белорусский теннисист Эрик Арутюнян пробился в основную сетку турнира категории ITP Challenger 50 в Астане. В решающем поединке квалификации наш спортсмен переиграл в двух партиях малайзийского теннисиста Мицуки Вэйканклиона. В первом квалификационном раунде Эрик Арутюнян также в двух сетах победил российского теннисиста Егора Плешивцева. Лидеры национальной команды Беларуси по плаванию начали выступление на чемпионате Европы по водным видам спорта в столице Франции. Континентальный форум собрал пловцов из 49 стран. По итогам предварительных заплывов на дистанции 50 метров баттерфляем у мужчин наш Григорий Пекарский показал общий 6-й результат среди 78 участников. Еще один белорус Артем Ермак занял 40-ю строчку. В понедельник в Париже определятся призеры на 400-метровке комплексом у мужчин, а также в двух эстафетах 4 на 200 метров. Всего нашу команду на чемпионате Европы представляют 8 пловцов, в том числе Алина Замушко, Анастасия Кулешова, Владимир Мамекин и Иван Шамшурин. Соревнования продлятся по 16 августа. А на этом все. С новостями спорта вас знакомила Ирина Глаченко.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида. Техно-джунгли.
1: У микрофона Андрей Баранов. Здравствуйте. Необычный продукт на стыке гастрономии, музыки и передовых технологий. Леденец Lollipop Star воспроизводит музыку прямо во время еды. Новинка не требует наушников, динамиков или подключения к смартфону. Достаточно просто прикусить сладость коренными зубами, и вы услышите мелодию, звучащую словно внутри головы. Секрет устройства кроется в технологии костной проводимости. Она давно известна и активно применяется в специализированных наушниках для спортсменов и людей с нарушениями слуха. В случае с леденцом принцип работы следующий. После нажатия кнопки активации миниатюрный вибромотор в ручке создает механические колебания, которые передаются через зубы и кости челюсти прямо во внутреннее ухо, минуя слуховой проход. Такой способ передачи звука не влияет на восприятие окружающих шумов. Внешний Lollipop Star почти не отличается от обычного леденца на палочке, однако в его ручке аккуратно спрятаны все необходимые электронные компоненты. Кнопка активации, миниатюрный вибромотор, управляющая плата и встроенный аккумулятор.
0: Техно-джунгли.
1: Разработчики уделили особое внимание безопасности. Все электронные компоненты полностью изолированы от съедобной части конфеты, а корпус надежно защищен от влаги и слюны, что исключает риск короткого замыкания или повреждения начинки в процессе использования. У новинки есть несколько важных особенностей, которые стоит учитывать. Во-первых, леденец рассчитан на одноразовое использование. Встроенной батареи хватает ровно на одно воспроизведение трека. Повторное использование или подзарядка не предусмотрены. Во-вторых, частотный диапазон ограничен, низкие частоты почти не ощущаются. Основной акцент сделан на средних частотах, что связано с физическими ограничениями технологии в таком компактном формате. В-третьих, громкость и четкость звука могут варьироваться у разных людей. Чем сильнее прикус, тем отчетливее воспринимается мелодия. Компания выпустила три версии продукта, каждая со своим звуком и эксклюзивным треком. Персиковый вкус сопровождается треком «I Spice», черничной композицией «Acon», а лаймовой песней «Armani White». Подключить леденец к другим устройствам, заменить композицию или прослушать трек повторно невозможно. Музыка доступна исключительно через конкретный экземпляр сладости. Lollipop Star — это яркое воспоминание о том, как однажды музыка пришла к нам через леденец. Вашим гидом в техно-джунглях был Андрей Баранов. И помните, креатив — двигатель прогресса.
0: Техно-джунгли.
2: Come stai, bambina? Dove vai stasera? Che paura intorno?

0: Категория программы 12+. К 30-летию Всебелорусского народного собрания Республики Беларусь. Этапы становления.
1: Третье Всебелорусское народное собрание состоялось 2 и 3 марта 2006 года. Его лозунг – «Государство для народа». Участники представительного форума проанализировали результаты реализации программы социально-экономического развития Беларуси на 2001-2005 годы и рассмотрели проект аналогичного программного документа на ближайшие 5 лет. Как отметил в своем докладе президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко, «Мы сумели сделать нашу страну не только суверенной, но и экономически независимой, что гораздо сложнее». Все, о чем мы договаривались на втором Всебелорусском народном собрании, реализовано и воплощено в жизнь. Векторами новой пятилетки были объявлены всестороннее развитие человека, рост реальных доходов населения, инновационное развитие экономики, энерго- и ресурсосбережение, рост экспорта и повышение конкурентоспособности белорусской продукции, развитие агропромышленного комплекса и возрождение села, строительство жилья и развитие малых городов. Также было принято обращение, в котором подчеркивалось, что выработанная и опробированная за годы двух пятилеток белорусская модель социально-экономического развития показала свою эффективность. На Всенародном вече выступили также зарубежные гости, которые дали высокую оценку достижениям Беларуси за последние 5 лет.
0: К 30-летию Всебелорусского народного собрания Республики Беларусь. Этапы становления.
2: Голоса Беларуси.

0: Гомеле 16 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Добро пожаловать в фирменные магазины Жлобинского мясокомбината. У нас широкий выбор вкуснейших продуктов. От сочных стейков до готовых колбас. Цены вас приятно удивят. Высокое качество по доступным ценам – это то, что мы гарантируем. Приходите и убедитесь сами.
3: Новостями в студии Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель». Здравствуйте. Золотовалютные резервы Беларуси выросли до 14 миллиардов 2 миллионов долларов, увеличившись за июль более чем на 39,5 миллионов долларов. В еженедельном макрообзоре Евразийского банка развития отмечается, что рост был обусловлен увеличением стоимости резервных активов в иностранной валюте на фоне повышения предложения иностранной валюты над спросом. Объем международных резервов по-прежнему соответствует 3 месяцам импорта товаров и услуг, что полностью отвечает международному критерию достаточности. Плановую проверку наружного водоснабжения проводят специалисты МЧС по 10 октября в Гомеле. Каждый гидрант должен сработать в нужный момент, поэтому перед осенне-зимним сезоном спасатели проверяют их состояние и выявляют возможные неисправности. В областном центре на контроле более 5000 объектов, 3431 городской и 1710 объектовых пожарных гидрантов.

0: Спортивный фестиваль «Папа, мама, я. Футбольная семья» пройдет в Гомеле. Он состоится 22 августа на стадионе «Центральный». К участию приглашаются семьи с детьми. Соревнования пройдут в разных возрастных категориях, а также отдельные матчи запланированы для мам и пап. Каждый участник получит сувенир, победители ждут кубки и медали. Лучшие представят Гомель на республиканском финале в Минске. Заявки принимаются по 17 августа. Еще одна информация напоследок. Там настоящая родительская любовь. В Брестской области аист закрыл с собой птенцов от урагана. Трогательные кадры зафиксировала камера наблюдения в одном из населенных пунктов региона. Во время разбушевавшейся непогоды, сопровождавшейся шквалистым ветром и проливным дождем, взрослый аист не бросил свое гнездо. Птица вернулась к испуганным аистятам, широко расправила крылья и буквально накрыла их с собой, создав надежный живой щит от ураганных порывов. Не забывайте заглядывать на наш сайт и телеграм-канал tvrgomel.by. У микрофона была Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
1: Начало часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
2: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.
3: Вокруг света за один час. Это возможно. И для этого не нужно много времени и денег. Достаточно включить радио, и ты узнаешь, на каких языках поет мир.
2: Слушай «Парад планеты» с Олесей Васильковой на... Четверг, 21.00, суббота, 13.00.

0: «Вечер на Буме» представляет компания «Автосеть».
1: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Категория программы 16+.

Всем привет! Вы на Гомеле ФМ на часах 16:08 у микрофона Аня Мишина. Действие от гипноза понедельника наверняка уже потихонечку отпускает. Ливаемся в вечерний вайб. 3 часа буду вам рассказывать интересные заметки, новости. Предложу вам не менее интересный вариант, что же посмотреть вечером. А просто так смотреть, наверное, скучно, поэтому вначале что-нибудь приготовим вкусное, а вот тогда в идеальном тандеме проведем этот вечер. А теперь о музыке. Джоэ Джонас исполнит трек про самого себя в том периоде, когда человек бывает уязвим. Walk it out. South and Cup Sport споют о спасительной силе любви в треке Only You.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Большая летняя распродажа в Аскона. Только в августе. Скидки до 60%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Аскона Бай и по номеру 7176.
2: Бери сейчас, плати потом. Ваш доход, ваши правила. Подберем идеальный платеж. Автосалон «Сток Авто». Более 100 автомобилей на площадке. Продажа проверенных авто с пробегом. Комиссионная продажа. Срочный выкуп и выгодный трейд-ин. «Сток Авто». Город Гомель, Междугороднее, 22.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
4: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
5: Музыка твоей страны.

Никита Бельков в треке «Кубики льда» поведал о людях, которые запутались в отношениях. Так бывает, да. Но шанс все вернуть есть всегда. А вот в следующем треке героиня заявляет уверенно, что уже слишком поздно что-то возвращать. А сейчас говорит «пока», где припев заедает в голове с первых нот. Ведь этот трек не для грусти, а для того, чтобы расправить плечи. «Холли-молли» — трек «Talk to you later» прямо сейчас.

расскажу о том, какой курьезный случай произошел с девушкой по имени Ханна. Она недавно купила новые сандалии и, конечно, была счастлива обновкой. Но ненадолго. Как часто и бывает, все новое, особенно летняя обувь, может оставить неизгладимые ощущения от мозолей. Что, собственно, и произошло у девушки. Появились болезненные волдыри, но это не все. Через пару дней ноги сильно опухли, температура поднялась, а ночью бедняжка потеряла сознание и была отправлена в больницу. Врачи напугали девушку, рассказали, что, вероятнее всего, она подхватила бактериальную инфекцию кожи. Вот так бывает. После курса антибиотиков пациентку домой отпустили, и девушка убеждена, что причиной стали именно сандалии, которые другие покупатели в магазине примеряли без носков. Хотя сейчас в каждом магазине есть слитки, которые обязательно нужно надевать при примерке. Конечно, это на совесть каждого покупателя, а лучше на всякий случай после покупки обработать новую обувь антисептиком. Как вариант.

0: Твоя реклама.
1: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
0: Реклама на радио Гомель-ФМ.
2: Телефон 343-343.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Пора менять авто? Сделайте это за один день в «Автонова» с пробегом. Быстрый выкуп, трейд-ин, комиссия и огромный выбор проверенных машин. На Мазурова 112 за Ледовым дворцом. Мы берем все оформление на себя. Вам остается только забрать ключи. Подробнее по телефону. Плюс 375 44 72 72 400.
2: Завтра, 11 августа, в Гомеле и области ожидается переменная облачность. Кратковременный дождь, даже гроза. Температура воздуха днем плюс 25-27 градусов. А информацию о погоде предоставил нам областной гидрометеоцентр.
3: Следующую песню представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет».
4: «Белавтомаркет».
5: Продажа авто.
4: «Белавтомаркет».
5: Срочный выкуп.
4: «Белавтомаркет».
5: Пришел пешком, уехал на иномарке. «Белавтомаркет.бел». Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
6: Мы находимся по адресу: город Гомель, улица Лазурная, 22. Телефон плюс 375 29 865 00 11.

Айвона от Баузы – это беззаботный трек, где главный смысл – это тотальное расслабление. А расслабляться нужно и не забывать об этом. Ведь когда в отношениях все гармонично и тепло, это здорово и важно. А если все наоборот? Снега и лед. Прям стихами сказала. Джелагония в треке «Океан» расскажет, как растопить самое холодное сердце человека. Эта задача не всем по зубам. Берем уроки и наслаждаемся вокалом.

0: У нас рекламируются все.
1: Хочешь настоящий оффроуд? В Crazy Offroad теперь есть все. Багги, мощь и драйв. Квадроциклы, классика бездорожья. Эндуро, свобода на двух колесах. Новая локация, вся техника ждет тебя. Приезжай, Crazy Offroad. Твой лес, твой драйв, твоя свобода.
2: Впереди хороший знак.
3: Подключайтесь на Life, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на LifeBuy и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
4: Большая летняя распродажа в Аскона. Только в августе. Скидки до 60%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Ascona.by и по номеру 7176.
5: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Лельщицах на 103 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.
6: Лучшая не Украина.

Заметка. Ну, просто не могу ее не зачитать. Если вы решили заняться физкультурой и отважились на пробежку, возьмите деньги на обратную дорогу. Как вам? Видимо, помощь такси пригодится. Хотя, как вариант, можно далеко не убегать. А с другой стороны, на обратном пути можно и в магазин зайти. Почему бы и нет? В общем, варианты есть. Лучше все брать с собой. Мало ли.

Вечер на Бумере представляет компания «Автосеть». Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

Вы на Гомель FM на часах 16:52 у микрофона Аня Мишина. Хочу с вами поделиться крутой новостью. Итак, барабанная дробь. 14 августа день рождения Гомель FM. Да-да, нам 25 лет. Красивая дата, когда еще в душе молодость и максимум новых идей. И все, дорогие слушатели, для вас. Мы их празднуем, а подарки получаете вы. Да, именно так. Мы проводим два конкурса в Телеграме Гомель нижнее подчеркивание FM и в Инстаграме. Вся подробная информация именно там. Подписывайтесь, участвуйте и получайте призы. А главный приз – умные колонки. Поэтому не упускаем шанс, участвуем. А я вам пожелаю удачи.

0: На часах 16:57, первый час завершился. Ирина Гладченко уже тут.
1: Да, всем привет. Передаю я, подготовила выпуск новостей.
0: Расскажи.
1: В частности, стали известны даты школьных каникул в Беларуси в предстоящем учебном году.
0: Это
1: об этом
0: важно.
1: Расскажу вам и хочу сообщить вам о курсах валют на сегодня.
0: Это интересно, об этом чуть позже. А я не прощаюсь, а еще два часа буду с вами на одной волне. Гомель FM 101.3. А пока послушаем Люсю Чеботину и трек «Как ты хочешь».

0: Гомеле. 17 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов «7 карат».
2: Для той, кто не согласна на меньшее. Идеальное золотое кольцо с бриллиантом 1 карат в диаманте всего за 1999 рублей. И скидки на украшения с бриллиантами до 50%. Жизнь прекрасна с диаманте.
3: Срок проведения акции 15.00.2006. Подробности на diamante.by или по телефону +7 29 689 77 78.
4: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель», в студии Ирина Гладченко. Здравствуйте. Беларусь с начала года посетили более 146 тысяч иностранцев без виз. Большинство путешественников приезжали с соседних стран Литвы, Латвии и Польши. В белорусском пограничном ведомстве напомнили, что главы государства

0: принято решение о продлении безвизового въезда для граждан 38 европейских стран до 31 декабря текущего года включительно. Подробная информация о безвизовом посещении Беларуси размещена в специальном разделе информационного портала Госпогранкомитета. Стали известны даты школьных каникул в Беларуси в предстоящем учебном году. Осенние пройдут с 1 по 8 ноября, зимние с 25 декабря по 10 января, весенние с 21 по 28 марта следующего года, летние традиционно с 1 июня по 31 августа. Стоит отметить, у младших школьников будут дополнительные зимние каникулы. Отдыхать они будут в третьей четверти с 15 по 21 февраля 2027 года. Каждую среду участковые инспекторы милиции проводят личный прием граждан. В общественных пунктах охраны правопорядка в городах граждан будут ждать с 17 до 20.00. Практика показала, такой формат взаимодействия востребован и эффективен. Помимо обстоятельного разговора, офицер непременно предостережет собеседника от действий аферистов, напомнит о бдительности для обеспечения сохранности имущества и правилах кибербезопасности. А теперь о курсах валют. Доллар и юань подорожали, российский рубль подешевел на торгах сегодня. $1 теперь стоит 2 рубля 96 копеек. За 10 юаней предстоит отдать 4 рубля 41 копейку. Российский рубль немного подешевел до 3 белорусских рублей 60 копеек за 100 российских рублей. Это все новости к этому часу. Ирина Гладченко, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
1: Начало часа представляет Волковысский мясокомбинат.
2: Волковысский мясокомбинат приглашает за покупками в городе Гомеле в свои магазины, которые расположены на улице Международная, 35, и улице Мазурова, 21. Мы рады предложить жителям и гостям города Гомеля вкусную продукцию по разумным ценам. Ждем вас в наших магазинах.
3: Новости искусственного интеллекта.
1: Радио «Гомель ФМ» подружилась с Алисой.
4: Умная колонка, телефон. Везде, где есть она, есть мы.
1: Достаточно сказать «Алиса, включи «Гомель ФМ».
4: И где бы ты ни находился, мы будем вместе.
5: Включаю радио «Гомель ФМ».

0: «Вечер на Бубе» представляет компания «Автосеть».
1: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Категория программы 16+.

На часах 17.07. Вы на Гомеле ФМ, у микрофона Аня Мишина. Очередной интересный вопрос я придумала для вас в телеграме Гомель нижнее подчеркивание ФМ. Подписывайтесь, комментируйте, а обсудим уже в прямом эфире. А вопрос такой: по какому неочевидному признаку в поведении человека вы сразу понимаете, кем он работает? Мне очень интересны ваши мысли. Пишите, обсудим. А наш эфир продолжается, и в этом часе послушаем. Инна расскажет историю о надежде на второй шанс в треке «I'll be waiting». Это океан. Биограф сравнивает и описывает своего человека с океаном. Это, на мой взгляд, лучший комплимент.

Bittersweet и трек Outplayed, где все про счастье после темных туч. Продолжает наш вечер группа «Руки вверх» и трек «Сияй», где Сергей Жуков исполнил личную благодарность аудитории, которая сияла для него на протяжении многих лет, подчеркивая, что каждый слушатель — это и есть тот самый свет.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Ами. Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Большой выбор матрасов всего от 109 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Компания «Белекс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории С и Е. Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок в страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3 500 рублей. Телефон плюс 375-29-131-11-26.
3: Обнаружены изменения. Ребенок вырос. Места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
4: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
5: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105 и 4 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

После трека от Эвереста «Мир» мы уже на вершине горы, и спускаться совсем-совсем не хочется. Да и не нужно, поскольку в следующем треке артисты смогли превратить обычный разговор на улице до рассвета, где случайный взгляд превращает темный переулок в настоящий рай. Робин Шульц совместно с Сэмом Мартином в треке «World Gone Wild».

0: Твоя реклама.
1: Волковысский мясокомбинат приглашает за покупками в городе Гомеле в свои магазины, которые расположены на улице Международная, 35, и улице Мазурова, 21. Мы рады предложить жителям и гостям города Гомеля вкусную продукцию по разумным ценам. Ждем вас в наших магазинах.
2: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
0: Реклама на радио Гомель FM. Телефон 343 343.

и обещала, в Телеграме расскажу про несколько привычек, которые перепрошивают наш мозг. И это для пользы ради. Поехали. Первое – это чистить зубы нерабочей рукой. Заставляет наш мозг работать максимально вместо автопилота, создавая новые нейронные связи. Думаю, это нелегко в начале, во всяком случае. Второе – заканчивать душ 30 секундами холодной воды. Холод вызывает резкий выброс норадреналина в разы выше нормы. Это физиология, а не мода, так пишут. Третье – это намеренно зевать 10 раз подряд. Я думаю, это тоже сложно. Это охлаждает мозг и механизм терморегуляции. Четвертое – это сидеть в полной тишине 3 минуты. Ну, это сказочно. Согласна, можно даже и полчаса просидеть. Своеобразная медитация, которая убирает тревогу, если вдруг она есть. А вот пятым пунктом нам советуют плеснуть себе холодной водой в лицо, задержав дыхание. Хотя, я думаю, каждый так пробовал делать с утра, и дыхание, оно как-то рефлекторно само задерживается. Проще говоря, это полезно. Снижает пульс и гасит стресс. И самый приятный, это шестой пункт, нужно сказать одну фразу благодарности вслух, глядя в зеркало самому себе. Это максимально влияет на ваше настроение. Такой своеобразный личный дневник благодарности. Советы интересные. Давайте попробуем. И что из этого получится?

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Что главное в фасаде? Качество? Безусловно. Дизайн? Конечно. Сайдингом «Дёке» выбирать не придется. Классические профили, фактура дерева или камня, вертикальные решения и новинка «Планкен». Только в августе минус 5% на весь сайдинг в «Дёке Запад». Качество «Дёке». Дизайн на ваш вкус. DSC.by 8029-312-0101.
2: Завтра, 11 августа, в Гомеле и области ожидается переменная облачность. Кратковременный дождь, возможно, гроза. Температура воздуха днем плюс 25-27 градусов. А информацию о погоде предоставил нам областной гидрометеоцентр.

Тема океана продолжается, ведь во время плавания можно не только водоросли с собой на поверхность вытянуть, но и что-то посущественнее. Дженнифер Докер в июне 2021 года очищала дно своей лодки около речки и нашла зеленую бутылку, но не простую. Нет, там не было джина, хотя в детстве очень хотелось загадать пару желаний, да и не только в детстве. Внутри оказалась записка, датированная ноябрем 1926 года. Автор просил нашедшего вернуть записку некому Джорджу Мороу и сообщить, где она была обнаружена, эта бутылка. Бумага пролежала под водой 95 лет. Цифра серьезная. Дженнифер в сети разместила пост о находке, и вскоре пришел ответ. Написала дочь автора и сказала, что это ее папа написал записку еще 18 лет. Но отец так и не узнал о находке, его не стало в 95 году. Ну, самое главное, что иногда вещи из прошлого действительно возвращаются домой. Просто некоторым вещам для этого нужен целый век.

0: У нас рекламируются все.
1: Кофе купил.
2: Вернулась.
1: Билеты в кино.
2: Вернулась.
1: Поужинали.
2: И это вернулось.
1: Что у тебя постоянно возвращается?
2: Кэшбэк по карточке Visa Cash.

0: Промбанк.бай или по телефону 120.
1: Бери сейчас, плати потом. Ваш доход, ваши правила. Подберем идеальный платеж. Автосалон «Сток Авто». Более 100 автомобилей на площадке. Продажа проверенных авто с пробегом. Комиссионная продажа. Срочный выкуп и выгодный трейд-ин. «Сток Авто». Город Гомель, Междугородняя, 22.
2: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

Одна пара случайно отправила новость о рождении ребенка не на тот номер, представляете? Но незнакомцы все равно пришли их поздравить. Ну, просто милость. Оказывается, отец семейства Деннис Уильямс случайно ошибся номером вместо своего родственника. Случайные гости пришли поздравить родителей, захватили с собой подгузники, влажные салфетки, другие нужные вещи для малыша. А самое, что интересное, поскольку новость это давнешняя, но случайные гости до сих пор общаются и дружат с семьями. Вот это случай. Вот слушайте, это прям судьба друзей преподнесла вот паре. А возможно, они и крестными даже стали, но это мои предположения. В любом случае, это прекрасная новость.

0: «Вечер на Бумере» представляет компания «Автосеть».
1: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

Вы на Гомель FM на часах 17.52. У микрофона Аня Мишина. Напоминаю вам, ребята, отличную новость. 14 августа состоится грандиозный праздник. День рождения Гомель FM. Нам 25 лет. Мы празднуем, а вы получаете подарки. Ну, круто же, именно так, да. Мы проводим два конкурса в Телеграме Гомель _FM и в Инстаграме. Вся подробная информация именно там. Подписывайтесь, участвуйте и получайте призы. А главный приз – умная колонки.

0: Гомеле. 18 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Добро пожаловать в фирменные магазины Жлобинского мясокомбината. У нас широкий выбор вкуснейших продуктов. От сочных стейков до готовых колбас. Цены вас приятно удивят. Высокое качество по доступным ценам – это то, что мы гарантируем. Приходите и убедитесь сами.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель», в студии Ирина Гладченко. Добрый вечер. По состоянию на сегодняшний день в регионе 368 экипажей механизаторов намолотили 1000 тонн зерна. Из них 28 молодежных. 302 водителя преодолели тысячный рубеж на отвозке зерна. Из них 41 молодой и 2 девушки. 2000 тонн перевезли 92 водителя. Из них 15 молодых и 1 девушка. А 15 водителей перевезли 3000 тонн зерна. Из них 2 молодых и 1 девушка. На Гомельском химическом заводе реализуют инвестиционный проект «Знаковый для области и всей страны». Это масштабная реконструкция сернокислотного производства. Проектом предусмотрен ввод новых объектов и полная замена оборудования на современное высокотехнологичное. Руководство нацелено на значительный прирост объемов выпускаемой продукции. Запрет на посещение лесов действует в 17 районах Гомельской области, ограничение в 4. Такую информацию сообщили в Минлесхозе. Стоит отметить, интерактивная карта запретов и ограничений на посещение лесов обновляется в режиме реального времени. Ознакомиться с актуальной информацией можно на сайте ведомства.

0: Еще одна информация напоследок. В Гомельском медицинском университете пройдут учения МЧС. Мероприятие состоится с 11 по 13 августа с 9.30 до 11.30. Спасатели просят жителей и гостей областного центра относиться с пониманием, не паниковать и сохранять спокойствие. Это все новости к этому часу. Ирина Гладченко, служба информации, телерадио компании «Гомель».
1: Начало часа представляет Волковысский мясокомбинат.
2: Волковысский мясокомбинат приглашает за покупками в городе Гомеле в свои магазины, которые расположены на улице Международная, 35 и улице Мазурова, 21. Мы рады предложить жителям и гостям города Гомеля вкусную продукцию по разумным ценам. Ждем вас в наших магазинах.
3: Опять вставать?
4: Куда?
5: Зачем?
4: Который час?
6: Можно я сегодня никуда не пойду?
1: Тяжело просыпаетесь?
3: Да еще 5 минут еще.
1: Вам помогут утростимуляторы. Принимайте по будням с 7 до 10 на 101.3 FM. Отпускаются без рецепта, вызывают привыкание, содержат дофамин, не имеют побочных эффектов, кроме хорошего настроения.

0: «Вечер на Бумере Про» представляет компания «Автосеть».
1: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Категория программы 16+.

Вы на Гомеле ФМ на часах 18.07. С вами Аня Мишна. Напомню, что в этом часе открывается рубрика «Лови привет». Вам нужно только зайти в наш телеграм-канал «Гомель, нижнее подчеркивание ФМ» и написать то, что хотите передать. Можно даже записать голосовое поздравление, а мы включим. На Вайбер тоже пишите. Телефон с кодом 29 34 11 34 8. А мы продолжаем вечерний эфир и в этом часе послушаем. Мод намекает нам на то, что настоящая зрелая любовь совсем рядом. Главное – замечать тайные знаки.

А ведь говорят, что у каждой девушки в шкафу есть то самое черное платье для особого случая, как у Эллы Голдинг в треке «Black Prada Dress». Продолжает наш вечер в Авинер и трек «Starlight», где все о магии ночного города и вечеринках.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Впереди хороший знак.
2: Подключайтесь на Лайф, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на Лайфбай и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
3: Лето нужно, чтобы радоваться, как дети. Открывать новое. Проживать эмоции на полную. И воплощать то, что откладывали на потом. Воплотите в жизнь любые планы этим летом. Кредит Приорбанка на все белорусское по ставке 4% годовых в первые 12 месяцев. Подробнее на priorbank.by и по телефону 289-90-90.
4: Обнаружены изменения. Ребенок вырос. Места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
5: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акции «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
6: Реклама на радио Гомель FM.
7: Телефон 343 343.
8: Гучайник.

окунулись в нотки романтики и дыхания чувств вместе с Жанет. Но следующий исполнитель признался, что написал целый альбом прошлым отношениям. Не так просто было начать все сначала. Но самое главное, что все пришло в норму. Ведь впереди только самое лучшее и новое, и, возможно, настоящее и навсегда. Как у Тедди Свимс в треке «Lose Control».

0: Твоя реклама.
1: Кофе купил.
2: Вернулась.
1: Билеты в кино.
2: Вернулась.
1: Поужинали.
2: И это вернулось.
1: Что у тебя постоянно возвращается?
2: Кэшбэк по карточке Visa.

0: bank.by или по телефону 120.
1: Компания «Белекс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории С и Е. Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок в страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3 500 рублей. Телефон плюс 375 29 131 11 26.
2: Волковысский мясокомбинат приглашает за покупками в городе Гомеле в свои магазины, которые расположены на улице Международная, 35, и улице Мазурова, 21. Мы рады предложить жителям и гостям города Гомеля вкусную продукцию по разумным ценам. Ждем вас в наших магазинах.
3: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Мельчицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

Ну что, ребят, обещала вам рецепт. Ловите. Это идеальный выбор для тех, кто любит тянущийся сыр и сочную начинку. Нам нужен лаваш и сделать конвертики из него. Завернуть твердый и тертый сыр, ветчину или любую колбасу, что, в общем-то, есть в холодильнике. Томаты и зелень также нужно. Эти конвертики обжарить на сухой сковородке до золотистой корочки. Буквально минут 5-7 достаточно. На мой взгляд, томат лучше класть без сочной серединки. Так наверняка наши конвертики не устроят заплыв. А чуть позже обязательно наброшу вам вариант того, что же посмотреть под приготовленные хрустящие конверты. Не переключайтесь.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Гомель. Держите инструкцию, как легко обновить автомобиль и не переплатить. Приезжайте в Автоново, отдаете старое авто в трейд-ин, получаете скидку до 4000 белорусских рублей и уезжаете на новом Белджи. Цены стартуют от 45 900 рублей. Бонус. Первое ТО всего за 1 рубль. Просто, честно, выгодно. Ждем вас в дилерских центрах Белджи Автоново и на сайте belgi-gomel.by.
2: Завтра, 11 августа, в Гомеле и области ожидается переменная облачность. Кратковременный дождь, возможно, даже гроза. Температура воздуха днем плюс 25-27 градусов. А информацию о погоде предоставил нам областной гидрометеоцентр.
3: Следующую песню представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет».
4: «Белавтомаркет».
5: Продажа авто.
4: «Белавтомаркет».
5: Срочный выкуп.
4: «Белавтомаркет».
5: Пришел пешком, уехал на иномарке. «Белавтомаркет.бел». Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
6: Мы находимся по адресу: город Гомель, улица Лазурная, 22. Телефон плюс 375-29-865-0011.
7: Музыка твоей страны.

0: У нас рекламируются все. Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375 33 313 37 65. «Беседа» — это больше, чем музыка. Это народная душа.
1: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

Ну что, движение – это жизнь, я полностью с этим согласна. Можно сделать небольшую паузу, силу-то нужно восполнить, хотя следующий трек, несмотря на драматичную тему разрыва, звучит музыкально и мощно, призывая девушек опираться на свою силу, хотя поддержка куда важнее. А как вы считаете, Paloma Faith и трек «How to Leave a Man» прямо сейчас?

Ну что, ребят, обещала фильм. Итак, название «Без обид» 2023 года. Это комедия. Это прикольная, да, слегка такая дерзкая комедия с участием Дженнифер Лоуренс. Ее героиня соглашается на необычную подработку от богатых родителей. Ей нужно раскрепостить и повстречаться с их нелепым и замкнутым 19-летним сыном перед тем, как он поедет в колледж. Задача, конечно, не из легких, поэтому вас ждут отличные, интересные шутки и забавно-неловкие ситуации. В общем, советую комедию «Без обид».

0: «Вечер на Бумере» представляет компания «Автосеть».
1: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

Вы на Гомеле ФМ на часах 18.53. Аня Мишина у микрофона. Друзья, напомню вам отличную новость, что 14 августа мы отмечаем день рождения Гомеля ФМ. Нам 25 лет. Мы празднуем, а подарки получаете вы. Ну, здорово. Поэтому мы проводим два конкурса в Телеграме и в Инстаграме. Вся подробная информация именно там. Подписывайтесь, участвуйте и получайте призы. А главный приз — это умные колонки. А вечером наш праздник продолжится. В 21.00 встречаем всех гостей в гастробаре «Мама Хуана», где будет еще больше призов, конкурсов и большая порция отличного настроения. Всех ждем!

0: часах 18:58, 3 часа завершаются, мы тут с Ирой немножко потанцевали.
1: Да, конечно.
0: Ведь такой трек, это, кстати, в 2009 году.
1: Наша юность.
0: Это просто был хит, это сколько лет назад, а? Ну-ка,
1: давно.
0: Математик.
1: Как будто вчера,
0: давно.
1: Совсем недавно.
0: Да.
1: Отвечу так. Ну что, конечно же, я с новостями, не с пустыми руками. Хочу отметить, что на Гомельщине работники МЧС активно участвуют в жатве. А завтра, знаешь что, Ань?
0: Что?
1: Объявлен оранжевый уровень опасности. То есть у нас что будет? Грозы с сильным ветром.
0: Да,
1: поэтому
0: я
1: рекомендую, ты
0: прогнозе,
1: уже знаешь.
0: Да, говорила.
1: Еще раз тебе напоминаю и рекомендую взять с собой зонтик.
0: Обязательно в кармашку положу, обязательно. А я, ребят, прощаюсь с вами до завтра. Услышимся в 16 часов на Гомель FM. Желаю всем уютного и отличного вечера. Всем пока-пока.

0: Гомеле. 19 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов 7 карат.
2: Я его купила! Купила! Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. 7 карат. Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть!
3: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
4: Сопротивление акции 5-10-2006. Подробности на 7 карат. Кавай и телефон плюс 7-29-689-77-78.
5: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель», в студии Ирина Глаченко. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, которым вносятся изменения в указ о мерах по организации сбора, хранения неэксплуатируемых транспортных средств и их последующей утилизации. Документ направлен на сокращение проблемных вопросов, связанных с бесхозным транспортом, упрощение работы исполкомов и уполномоченных ими организаций в этом направлении. Ознакомиться подробнее с информацией можно в телеграм-канале «Пол Первого». Помощник президента, инспектор по Гомельской области Юрий Валеватый работал сегодня в Чечерском районе в центре внимания ход сева озимого рапса. На полях Рохковича Агро помощник президента ознакомился с качеством подготовки почвы, соблюдением глубины заделки семян. Следующая точка – зерноток хозяйства «Звезда». Юрий Валеватый оценил подготовку материально-технической базы, осмотрел семенной материал. На Гомельщине работники МЧС активно участвуют в жатве. Спасатели демонстрируют истинный патриотизм и преданность делу, помогая в сборе урожая в свободное от несения службы время. 30 сотрудников МЧС проявили себя на полях региона. Они управляют комбайнами и машинами на отвозке зерна. Трудятся трактористами, машинистами и операторами зерносушилок. Гомель-Облгидромет предупреждает о неблагоприятных метеорологических явлениях. Объявлен оранжевый уровень опасности. Завтра на территории региона ночью, местами утром и днем на большей части территории прогнозируются кратковременные дожди. В отдельных районах грозы с порывами ветра до 20 метров в секунду. В Гомеле ожидается гроза и сильный ветер до 18 метров в секунду. Это все новости к этому часу. Ирина Гладченко, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
6: Начало часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
7: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.
8: Я танцую до утра, чтоб танцпол дымился.
9: Электроника без границ. Ритм твоего вечера.

0: Без лишних слов. Только музыка, которая станет твоим пульсом.
1: Дай мне ударных!
0: Радиовечеринка «Электроника без границ».
2: Безвизовый режим действует в пятницу и воскресенье в 21.00.

0: Категория программы 12+. Олдскулы свело.
1: Свежее решение.
2: Всем привет, с вами Константин Комко. За время своего существования велосипед претерпел множество изменений. Это касается как количества колес, так и материалов, из которых данное транспортное средство изготавливают. Чего только не сейчас в продаже. Были бы желания и деньги. Кстати, самый дорогой велосипед стоит 1 миллион долларов. Есть, конечно, изделия и подешевле, всего лишь за 500 тысяч. Но все это изделия ручной работы, и предназначены они не для повседневной жизни. Для массового потребителя есть велосипеды гораздо проще, дешевле и практичнее. Под любые нужды. В советское время практически не было импортных велосипедов. Промышленность обеспечивала страну своими марками. Вспомним некоторые из них. «Орленок» – массовый и культовый цельнорамный подростковый велосипед. По строению был очень похож на велосипед «Взрослик». Втулки, каретка и профиль обода, а также количество спиц – все было такое же, как на взрослом велосипеде. «Орленок» был укомплектован аптечкой для ремонта шин, насосом и даже масленкой. Когда владелец велосипеда взрослел, аппарат передавался младшим детям. «Турист». Этот дорожно-туристический велосипед называли «Роллс-Ройсом» советской велопромышленности. Шоссейник был оснащен 4 скоростями и создан был специально для велопоходов. В заводской комплектации этого велосипеда был насос, подрамная сумка с инструментами, а некоторые экземпляры выходили с завода с фарой и динамо-машиной. Отдельного внимания заслуживал эргономичный спортивный руль, по форме напоминавший бараньи рога, который был оборудован ручным тормозом.
0: «Олдскулы свело».
2: «Урал» – самый неубиваемый велосипед. Он не боялся ни бездорожья, ни больших грузов. Чего только не перевозили на «Уралах». Его рама была выполнена из стальных тонкостенных электросварных труб и других надежных элементов. Благодаря этому на велосипедах чаще всего крепилось второе – пассажирское сиденье. Даже подросток мог ездить на «Урале», ловко просунув ногу под рамой. Эти велосипеды были и остаются в особом почете удачников, благодаря своей универсальности и выносливости. «Кама» – один из самых популярных велосипедов среди школьников. «Кама» считался очень практичным велосипедом благодаря своей раздвижной конструкции. Он мог расти вместе с хозяином. Этот велосипед тюнинговали подручными материалами. На руль и раму надевали шланги от противогазов, рама обматывалась изолентой различных цветов, а на колеса вставлялись трещотки из картона. Ну и, конечно же, цветная бахрома на сиденье и ручках. Она присутствовала только у самых модных велосипедистов. Чтобы получить в подарок заветную «Каму», советскому ребенку нужно было, ох, как хорошо учиться. Ну что, олдскулы свело?
0: Олдскулы свело.
1: Свежее решение.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Какой вы видите крышу своего дома? Бесшумная гибкая черепица, кровля из металлочерепицы или антулина? Какой бы выбор вы ни сделали, все для вашей кровли уже есть в «Дёке Запад». Кровельные материалы для любого бюджета. Водостоки, утеплители, ОСБ, мансардные окна и даже лестницы. DSC.by. Дёке Запад. Все для кровли под одной крышей. Город Гомель, улица Троллейбусная, 10. Телефон 8029-312-0505.
2: С 11 августа по области в Гомеле переменная облачность. Днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду с порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 25, плюс 27. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром. С 11 августа по области в Гомеле переменная облачность. Днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду с порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 25, плюс 27. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: У нас рекламируются все.
1: Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
2: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в Telegram-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
3: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Реклама на радио «Гомель-ФМ».
1: Телефон 343-343.
2: Гомельское областное управление департамента охраны – это мобильное, технически оснащенное подразделение Министерства внутренних дел, которое обеспечивает охрану квартир, домов, гаражей, магазинов, офисов и других объектов. Есть много способов защитить свое имущество, но с нами увереннее и надежнее.
0: Реклама на радио.

0: Гомеле 20 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Добро пожаловать в фирменные магазины Жлобинского мясокомбината. У нас широкий выбор вкуснейших продуктов. От сочных стейков до готовых колбас. Цены вас приятно удивят. Высокое качество по доступным ценам – это то, что мы гарантируем. Приходите и убедитесь сами.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель», в студии Ирина Гладченко. Добрый вечер. В Беларуси с 1 сентября устанавливаются новации в школьном питании. В первую смену при одноразовом питании это будет второй завтрак, а во вторую – полдник. Каждый прием будет состоять из трех блюд – салата, горячего и напитка. Школьники разделены на три возрастные группы вместо двух ранее существовавших. Это позволит лучше учитывать физиологические потребности детей. Инспекция МНС по Гомельской области информирует, что налоговыми органами рассчитаны имущественные налоги за прошлый год для физических лиц. Общую сумму единого имущественного платежа можно посмотреть через ЕРИП и в личном кабинете плательщика. Извещения на уплату имущественных налогов будут направлены к 1 октября. Срок уплаты не позднее 16 ноября текущего года. Более 2300 нарушений ПДД выявили сотрудники ГАИ за предвыходные и выходные дни. В частности, 18 водителей сели за руль в состоянии опьянения. 63 не имели права управления транспортными средствами, а 27 проехали на запрещающий сигнал светофора. Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения к неукоснительному соблюдению ПДД. Между тем, в регионе установлены новые мобильные датчики контроля скорости. Так, сегодня прибор фиксирует нарушения на втором километре северо-западного обхода Гомеля. Ехать быстрее 60 км в час нельзя. Запрещено превышать 50 км в час в областном центре по улице Советской в районе дома номер 48. В ГАИ обратили внимание, что датчики работают в двух направлениях. Это все новости к этому часу. Ирина Гладченко, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
0: Начало часа представляет Волковысский мясокомбинат.
4: Волковысский мясокомбинат приглашает за покупками в городе Гомеле в свои магазины, которые расположены на улице Международная, 35, и улице Мазурова, 21. Мы рады предложить жителям и гостям города Гомеля вкусную продукцию по разумным ценам. Ждем вас в наших магазинах.
5: Опять встать?
6: А, куда?
7: Зачем?
6: Который час?
8: Можно я сегодня никуда не пойду?
0: Тяжело просыпаетесь?
5: Да еще 5 минут еще.
0: Вам помогут утростимуляторы. Принимайте по будням с 7 до 10 на 101.3 FM. Отпускаются без рецепта, вызывают привыкание, содержат дофамин, не имеют побочных эффектов, кроме...

0: дилерский центр «Джили Автонова».
1: Гомель, встречай будущее! Новый технологичный электромобиль «Джили» от 39 900 рублей. Покупка стала еще доступнее. Аванс от 0%, кредит от 0,95%. Также действует выгодный обмен вашего старого автомобиля по системе Trade-in. Путешествуйте бесшумно и экономно каждый день. Ждем вас в автоцентре «Джили Автонова» и на сайте jili-gomel.by.
2: С 11 августа по области и в Гомеле переменная облачность. Днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду с порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 25, плюс 27. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
3: Следующую песню представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет».
4: «Белавтомаркет».
5: Продажа авто.
4: «Белавтомаркет».
5: Срочный выкуп.
4: «Белавтомаркет».
5: Пришел пешком, уехал на иномарке. «Белавтомаркет.бел». Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
6: Мы находимся по адресу: город Гомель, улица Лазурная, 22. Телефон плюс 375 29 865 001.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида.
1: Техно-джунгли.
2: У микрофона Андрей Баранов. Здравствуйте. В мире технологий впечатляющее достижение. Ученые Сингапура представили крошечного робота, который может совершить революцию в хирургии. Устройство размером всего 4,4 мм способно выполнять сразу 5 медицинских задач внутри человеческого тела. В Наньянском технологическом университете разработали прототип инновационного медицинского робота. Его ключевые особенности – размер меньше рисового зерна, нет собственного источника энергии, приводится в движение внешними магнитными полями. Робот способен вращаться, преодолевать сложные участки внутри тела. Главное преимущество новинки – многофункциональность. Предыдущие аналоги имели существенный недостаток. Они намагничивались целиком, поэтому могли выполнять только одну задачу за раз. В новой конструкции расположение магнитных креплений тщательно выверено. Это позволяет избирательно активировать разные части робота.
1: Техно-джунгли.
2: Какие задачи умеет выполнять такой робот? Во-первых, передвигаться внутри тела с высокой точностью. Во-вторых, разрезать ткани в труднодоступных местах. В-третьих, проводить биопсию и транспортировать образцы наружу с минимальным воздействием на организм. В-четвертых, доставлять лекарства точно в нужную область. И, наконец, в-пятых, уничтожать раковые клетки за счет локального нагрева с помощью экспериментальной гипертермии. Сейчас технология находится на ранней стадии. Робот проходит испытания на имитаторах тканей. Перед внедрением в клиническую практику предстоит решить ряд задач. Разработать надежные методы визуализации его перемещений внутри тела, создать алгоритмы навигации для точного управления, а также обучить хирургов новым техникам работы с устройством. Этот миниатюрный робот не просто технологическая новинка, а шаг к более точным и малоинвазивным операциям будущего. Ученые уверены, при успешной доработке устройство сможет значительно снизить риски для пациентов и расширить возможности хирургов. Вашим гидом в техно-джунглях был Андрей Баранов. И помните, креатив – двигатель прогресса.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
2: Но у радио нет яркости.
3: Это пока.
1: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
3: Некоторые бонусы видно даже по радио.
1: Бетера. Твоему старту большие цифры.
4: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение премии неразрывно связано с риском получения убытка.
5: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Что главное в фасаде? Качество? Безусловно. Дизайн? Конечно! Сайдингом «Дёке» выбирать не придется. Классические профили, фактура дерева или камня, вертикальные решения и новинка «Планкен». Только в августе минус 5% на весь сайдинг в «Дёке Запад». Качество «Дёке». Дизайн на ваш вкус. DSC.by 8029-312-0101.
2: августа по области в Гомеле переменная облачность. Днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду с порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 25, плюс 27. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Реклама на радио.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Блинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
2: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

11 августа по области и в Гомеле переменная облачность. Днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду с порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 25, плюс 27. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида. Техно-джунгли.
1: У микрофона Андрей Баранов. Здравствуйте. Сегодня мы заглянем в ближайшее будущее. Туда, где роботы становятся частью нашего быта, а искусственный интеллект буквально живет в каждом гаджете. Компания LG представила робота-помощника Клойд, настоящего дворецкого нового поколения. Представьте, он не просто ездит по дому, а действительно берет на себя определенные обязанности. Может постирать и аккуратно разобрать белье, приготовить завтрак, прибраться и даже загрузить посуду в посуду. Посудомоечную машину. И это не фантастика, а результат синтеза ИИ и машинного зрения. Что делает Клойд таким ловким? У него две пятипалые руки, каждая 7 степенями свободы. Это значит, что у каждой конечности есть плечевой, локтевой и лучезапястные суставы, почти как у человека. Благодаря этому робот легко справляется с тонкими движениями. Возьмет хрупкую чашку, аккуратно сложит полотенце, не прольет молоко. По дому он передвигается на колесах и взаимодействует с людьми через голосовые датчики, камеру, дисплей, динамики. По сути, Клойд еще и умный хаб. Он умеет объединять и управлять другими умными приборами в доме.
0: Техноджунгли.
1: За разговоры с человеком отвечает большая языковая модель, она позволяет вести осмысленные беседы. Но если вдруг хочется тишины, Клойд легко переключается в беззвучный режим. Все свои намерения и статусы он тогда показывает на экране лице. Так владелец не теряет личного пространства, рядом нет машины, которая без остановки что-то комментирует. И это только начало, производитель заявляет, что возможности Клойд выходят далеко за рамки обычной домашней работы. Робот может поддержать разговор, подбодрить во время тренировки, присмотреть за домашними питомцами. Получается, из простого инструмента он превращается в компаньона, пусть и с ограниченным, заранее запрограммированным пониманием мира. Еще один важный плюс – автономность. Клойд умеет заботиться о себе. Сам находит док-станцию для подзарядки и не требует постоянного техобслуживания. Это устройство, которое рассчитано на долгую и самостоятельную работу в обычной квартире. Без лишних хлопот для хозяев. Вашим гидом техно в джунглях был Андрей Баранов. И помните, креатив – двигатель прогресса.

0: Твоя реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Максфайном ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на MaxLine.by и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С MaxLine.by.
3: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

11 августа по области в Гомеле переменная облачность. Днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду с порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 25, плюс 27. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.